0: песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
4: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мстислав Всеволодович Келдыш – один из идеологов советской космической программы, архитектор нашей обороны и великий ученый. Родился он в 911 году в семье царского генерала, учился в МГУ. Первые достижения – в авиастроении. Келдыш рассчитал, как победить колебания колеса шасси, из-за которых часто рушились самолеты. После этого Мстислав Всеволодович вошел в число разработчиков советской водородной бомбы. Но главным делом его жизни был все-таки космос. Вместе с Сергеем Королевым он участвовал в создании и запуске первого искусственного спутника Земли. Он строил ракеты-носители, выводившие спутники на орбиту, руководил советской лунной программой, готовил полет в космос Юрия Гагарина вместе с Королевым. В их тандеме Келдыш отвечал за исследования, а Королев за технологии. Лишь редкие люди способны быть одновременно учеными, учителями и организаторами науки. Но Мстислав Келдыш был именно таков. Долгие годы он возглавлял Академию наук СССР. Именно он один из тех, кто вернул в Советский Союз молекулярную биологию, способствовав разоблачению Трофима Лысенко. Интересы науки для Мстислава Келдыша всегда стояли на первом месте. Когда академик Челомей впал в немилость у руководства страны, встал вопрос о сохранении его проекта «Ракета-носителя «Протон». Судьба проекта зависела от Келдыша, с которым Челомей конкурировал. Мстислав Келдыш поставил интересы страны и науки выше аппаратных склок, и «Протон» был спасен. Похоронен великий ученый в некрополе в Кремлевской стене, рядом с Гагариным и Королевым. Вечная слава!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В городе Бердск на севере Новосибирской области природа сама дает повод для гордости. Здесь, всего в нескольких километрах от города, раскинулся уникальный природный уголок – Бердская коса. Это узкая песчаная коса вдоль береговой линии Обского водохранилища, где сосновые и лиственные леса, чистый пляж и свежий воздух создают настоящий оазис. Кроме того, в черте города охраняется участок соснового леса – Бердская лесная дача. Площадью более 140 гектаров он представляет собой природный памятник с лиственными и хвойными деревьями, лесными лугами и водно-болотными участками. Здесь можно прогуляться по тропинкам сквозь сосны, увидеть редкие растения и дышать чистым сибирским воздухом. Для жителей и гостей Бердска такие места – способ отдохнуть от городской суеты, ощутить связь с природой и открыть для себя другую сторону Сибири – мягкую, зеленую и открывающую простор.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
4: Мне кажется, нет высоких нравственных идеалов, оторванных от христианской этики. Ну, что такое идеалы для аборигенов на каких-нибудь полинезийских островах? Это поймать и съесть своего соседа. Мы живем в культуре. И так Господь распорядился, что мы живем в христианской, в православной культуре, которая является непрерывной. Это огромный дар, который дан русским. Мы прямые наследники закона, канонические наследники этой культуры, на базе которой расцвела великая русская культура. Это, конечно, и живопись, и музыка, и в первую очередь литература. Русская литература, которая задавала всегда предельные вопросы. Самый главный вопрос, который не задавала никакая другая. Да, есть там английская детская литература воспитательная, в которой заложены идеи протестантизма. Есть там французский роман, есть немецкая философия, но предельные вопросы, они заданы в русской литературе. Вопрос отношения к Богу, к государству, вопросы свободы, границы твоей свободы. Да? Мы, наследники великой культуры, должны это ценить, поддерживать. И мы живем в контексте культуры и творим. Русский человек, он всегда про смысл, про слово, про значение слова. Поэтому не случайно на Руси всегда так значима была фигура поэта. Сейчас мы видим феномен поэтов, которые рождены эпохой СВО. Вот, мне кажется, если вы хотите понять, что такое высокие нравственные идеалы, возьмите любой роман Федора Михайловича. Или, если у вас мало времени, рассказ Антон Павлович.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Я думаю, что если мы говорили про семью,
3: про лирическую мы говорили.
2: Про лирическую, да, да. Про семью, то и было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асфальт была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас, я уверен, есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете, не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
4: СТ на радио «Гордость».

0: хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Ижевск – город, который стал родиной советского мотоциклетного производства. Еще в 1930-х годах здесь открыли Ижевский мотоциклетный завод, и с тех пор имя Ижевска навсегда связано с мотоциклами. На заводе создавались легендарные модели, которые ездили по всей стране. От больших городов до отдаленных деревень. Именно здесь родились мотоциклы «Иж», ставшие символом надежности и доступности советской техники. Завод обеспечивал не только гражданский рынок, но и армию, поставляя транспорт для войск и почтовой связи. Со временем производство развивалось. Внедрялись новые технологии, создавались спортивные и гоночные модели. Мотоциклы «Иж» участвовали в соревнованиях, побеждали в мотокроссе и на трассах страны, завоевывая уважение специалистов и любителей скорости. Сегодня наследие ижевских мотоциклов живет не только в музеях и коллекциях, но и в сердцах тех, кто ценит инженерную мысль, качество и историю советского машиностроения. Ижевск навсегда остается родиной мотоциклов, с которых началась целая эпоха отечественного мотоциклетного производства.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
4: Во-первых, мы сейчас поставим песню, а затем поговорим про проект, который слушатели радио «Гордость», вы его, безусловно, у нас в эфире слышите постоянно. Это детские песни. Называется «Главные детские песни». Проект, я так понимаю, придумал лично Александр Яковлевич Школьник, да?
5: Ну, было дело.
4: Вот. Это песни детей со всей страны. Добрые вот песни про нас. То есть нельзя сказать, что это, например, там патриотические песни или там... Это вот добрые песни о нас. Мы об этом проекте сейчас поговорим, но сначала представьте одну из песен. Вот мне подсказывают, что это будет композиция...
5: «Не забывайте».
4: Да, композиция «Не забывайте». Вот расскажите про эту песню и затем подробно про главные детские песни.
5: Ну, эта песня, она, наверное, самая трогательная и соответствует вот духу нашего музея. Проект, о котором мы, наверное, тоже еще в будущем поговорим, это «Лица Победы», когда мы поняли, что музей должен быть не просто рассказывать в общем о истории Великой Отечественной, о ее героях, а как-то очень быть созвучным с каждым посетителем, с каждой историей семейной, да, и, потому что в каждой нашей семье есть, для детей это уже прапрадеды, для кого-то прадеды, для меня деды, деды мои. Два. И для нас у каждого есть связь с тем временем, И мы придумали такой проект «Лица Победы». Надеюсь, поговорим еще о нем.
4: Да.
5: Но, в принципе, вот эта песня как раз про то, что нельзя забывать этих героических наших предков. И она стала такой, вот для меня, по крайней мере, в нашем проекте «Главные детские песни», одной из самых таких ключевых и самых трогательных. И когда, например, мы делали концерт в Кремлевском дворце прошлой весной, и для семьи участников специальной военной операции, то где-то на втором куплете все 5000 зрителей Кремлевского дворца встали и стоя слушали со слезами на глазах эту песню. Поэтому давайте послушаем. Надеюсь, что она тоже вам понравится.
4: Рамазан Бикинин. Рамазан Бикинин.
5: 11-летний пацан. Из Башкирии.
4: Рамазан из Башкирии. Песня «Не забывайте». В эфире радио «Гордость». Сразу после композиции поговорим в целом о проекте «Главные детские песни Музея Победы».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Алиса Орлова. В него бросают гранаты. В него бросают гранаты, и дроны кружатся роем, а он родился солдатом, и если умрет — героем. Он, если умрет, воскреснет, пойдет по стране с улыбкой и станет счастливой песней, гармошкой губной и скрипкой. Он вечно был где-то рядом, то там, а то здесь всплывал он. Ты помнишь, как в 45-м салютов гремел он шквалом? И раньше, когда пылала Москва, отступали наши, французу под дых давал он и бил его в рукопашной. Он с Мининым и Пожарским поляка гнал из столицы и не помышлял о Баварском, когда наступали фрицы. Его победить задача из тех, что невыполнимы. Его провожают, плача, такие, как он, любимы. Бросают в него гранаты, и дроны кружатся роем, а он родился солдатом и вечно живет героем.
2: Всякой по-настоящему священной, праведной войне, в которой битва идет не за ресурс и комфорт, а за смыслы и человеческие души, свойственно рождать истинных героев, говорит поэт Алиса Орлова. Один из героев СВО – скромный пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады. Его подвиг, кадры которого облетели весь мир, не мог не отозваться в моем сердце.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верея», частушки под язык, язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Посмотрев значение слова «приклад» в современных словарях, прочтем примерно следующее. Приклад – это плечевой упор, конструктивный элемент легких видов ручного стрелкового оружия – огнестрельного, пневматического, метательного. Кроме того, приклады устанавливают на некоторых видах фото- и видеокамер, а также ручных дрелей. Однако в толковом словаре Владимира Даля наряду с этим значением увидим другое – пример. Да, приклад означал именно пример, образец, на который можно ориентироваться. Его приводили в речи, в поучениях, в текстах, чтобы пояснить мысль и убедить собеседника. В старых книгах можно встретить формулировки «привести приклад», «для приклада скажем». Для современника звучит непривычно и даже не совсем понятно. Слово «приклад» в значении «пример»...

Полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Я вообще вырос в неполной семье.

0: В семье меня воспитывала мама, и я с детства ценил отношения в семье, даже в такой маленькой. Даже когда я уже вырвался, так сказать, на волю, в свою автономную жизнь, все равно где-то мне в будущем виделось, что у меня будет большая семья, дети. Конечно, особенно для творческого человека, там, твоя юность, молодость — это в первую очередь творчество, карьера. Но с возрастом стали меняться приоритеты. И вот сейчас, спустя уже там большое количество лет, для меня гораздо важнее моя семья, успехи моих детей. Гораздо важнее, чем музыкальные успехи или какие-то карьерные творческие достижения. Это важно, конечно, особенно для мужчины и для творческого амбициозного человека. Но если бы меня спросили выбрать что-то одно, я бы выбрал семью. Наверное, бы я немножко страдал, но тут вопросов нет. И я думаю, что люди, которые по тем или иным причинам лишены этого счастья, мне их жалко, особенно если это решение какое-то личное, из эгоистических каких-то соображений. Потому что счастье, отцовство, отношения с любимой – это то счастье, которое может быть понято только, когда оно у тебя есть. Если этого нет, ты просто не понимаешь, что это такое, какую вселенную ты потерял.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой, мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму и приехали домой, у него вот это все получилось. Я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Дедлайн. Это слово прочно обосновалось в деловой речи. Так называют крайний срок выполнения задачи, момент, после которого работа считается просроченной. Дедлайн – англицизм. Буквальный перевод – мертвая линия, граница, за которой заканчивается отведенное время. Исторически этим словом обозначали линию, пересекать которую заключенным было запрещено. Позже значение смягчилось и стало использоваться в журналистике и других сферах как обозначение окончательного срока сдачи работы. В современном русском дедлайн также звучит в профессиональной среде. В редакциях, офисах, учебных и проектных институтах то и дело можно услышать «поджимает дедлайн» или «нужно уложиться в дедлайн». По-русски эту ситуацию можно описать и проще. Крайний срок, срок сдачи, наконец, сроки горят. Многие так и говорят, но дедлайн тоже прижился и чувствует себя востребованным.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Алексей Шмелев. Умирал солдат. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти».
4: Прозвучало одно из самых пронзительных и запоминающихся стихотворений Алексея Шмелева. Поэт опубликовал эти строки в соцсетях в августе 22-го. Отклики идут до сих пор. Алексей Шмелев – автор 4 поэтических книг, лауреат литературных премий. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии – крупнейший буддийский храм в Европе, построенный с благословения Далай-ламы XIV. Храм возвышается над Элистой и символизирует буддийскую культуру в России. Его высота равна 20-этажному дому, а архитектура напоминает мандалу. На территории храмового комплекса расположена самая большая в Европе статуя Будды высотой 12,5 метров. Главный молельный зал храма украшен 9-метровой статуей Будды, покрытой золотом и бриллиантами, а стены расписаны буддийскими сюжетами и калмыцкими орнаментами. Строительство храмового комплекса началось в 2004 году после визита Далай-ламы и завершилось в рекордные 9 месяцев. В храме действует музей, в котором проводятся выставки по истории буддизма в России и Калмыкии. Здесь также можно посетить уроки йоги и тибетского языка.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Может, я придумаю нам с тобой чем таким заняться на выходных? Спрятаться в автобусе до депо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сибарит. Так называют человека, который любит комфорт, удовольствие, красивую жизнь. Он настоящий сибарит, значит, ценит уют, изысканную кухню, мягкие кресла и никуда не спешит. Началось все с Древней Греции. Там была колония Сибарис, богатый процветающий город. Его жители, сибариты, настолько ценили комфорт и роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
0: Радиостанция «Гордость».

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять,

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Стружко, «Рябина».
2: Белые шапки надвинув низко до темных бровей, смотрит сквозь время рябина алых уральских кровей. Скольких она провожала, скольких с победой ждала. Жаркое сердце Урала не выгорает дотла. Жаркое слово напутствий: не поддавайтесь врагу. Белая сталь Златоуста, каслинский темный чугун, все, что добыто веками, будет подмогой в бою. Крепче металла и камня станьте, и я устаю. Ваша родная, вовеки, дочери и сыновья, бейтесь за все, человеки, светлые силы ея.
3: Вот что рассказывает автор прозвучавшего стихотворения, известный поэт Ольга Стружко, о том, как родились эти стихи. «Екатеринбург стал мне как родной в первый же приезд. У храма памятника на крови фотовыставка «Посмотри в глаза Донбассу». Снимки с нее я хорошо помнила и узнала сразу. Рассказы о том, как собирают и оснащают отряды уральских добровольцев, поездка в Ганину яму, где в звенящий морозный день кисти рябин горели под снежными шапками. И выставка парадного оружия, сделанного в Златоусте, а во весь первый этаж музея – экспозиция знаменитого каслинского чугунного павильона со всемирной выставки в Париже. Так все и сошлось.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Сейчас, казалось бы, время, когда достоинство не в чести, потому что соцсети, СМИ, наш образ жизни, да, вот ярмарка тщеславия, в которой мы живем, это все не про достоинство, наоборот, это про то, как расталкивать конкурентов локтями, чтобы получить внимание медиа, публики. Это все не про достоинство. Но для художника, так как я творческий человек, я так воспринимаю мир, вот твое внутреннее видение, да, то, что ты... У тебя есть какое-то предназначение, миссия, и ты не можешь размениваться на какие-то компромиссы, там, делать какую-то попсу на потребу публики. А у тебя есть, как бы, понимание то, ради чего ты это делаешь. Вот это и есть достоинство. И мне кажется, это также чувствуют и люди нетворческих профессий. Вот внутренний стержень понимания того, кто ты есть, какой культуре ты принадлежишь. В общем, внутренняя целостность, а не разменивание себя на какие-то мелочи нашей жизни.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: гордость. Это семья. Берегите близких.
1: Всем привет, это Константин Гримм и группа «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «Кынымда» в переводе с татарского означает «в моей душе», «в моем сердце». Песня с таким названием вышла в одном из альбомов «Дефне». «Дефне» — это татарский проект певицы Фаузии Кадыровой. Фаузия свободно говорит на русском и татарском. На этих же языках звучат ее песни в разных проектах, рассчитанных на разные аудитории. Татарский проект вокалистка называет более динамичным и бойким. Но «Кынымда» — скорее лирическая композиция, где танцевальные мотивы переплетаются с печальными, даже сумрачными напевами. В песне есть такие строки: «По моим венам течет история, я пою на языке моей матери, никто меня не понимает». В то же время слушатели отмечают, что именно эта песня «Дефне» особенно чарует звучностью татарского языка и погружением в историю своего народа. Текст этой песни, как и других, написан самой певицей. Автор музыки – Ренат Субаев. «Дефне», «Кынымда», язык исполнения – татарский.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток Древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Бердск – город-спутник Новосибирска, расположенный всего в 20 километрах от областного центра. Когда-то это был небольшой поселок на берегу Обского моря, а сегодня – современный, активно развивающийся город, тесно связанный с жизнью и ритмом Новосибирска. Бердск и Новосибирск объединяют дороги, предприятия, учебные и научные связи. Многие жители ежедневно ездят на работу и учебу в мегаполис, оставаясь при этом частью уютного зеленого Бердска. Города с чистым воздухом, песчаными косами и спокойным ритмом. Бердск часто называют городом для жизни. Он сочетает комфорт большого города и атмосферу пригородного уюта. Здесь растут семьи, открываются бизнесы, проходят фестивали и концерты. Это город, где энергия Сибири встречается с теплом малой родины.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, многие герои спецоперации после демобилизации помогают своим братьям по оружию. Они становятся частью команды фонда «Защитники Отечества». Яркий пример – Сергей Поздеев, который за 25 лет прошел путь до заместителя командира отряда ОМОН «Вымпел». Награжден орденом мужества и двумя медалями за отвагу. В июле 23 года принял участие в первом форуме ветеранов СВО, который прошел при поддержке фонда. После этого он согласился стать заместителем по общественным проектам филиала фонда в Вологодской области. Сейчас Сергей руководит Вологодским союзом ветеранов СВО. Он проводит патриотические мероприятия и вовлекает ветеранов в спорт. Например, возглавлял команду ветеранов СВО на Кубке защитников Отечества и сейчас активно поддерживает героев спецоперации, вовлекает их в паралимпийское движение и адаптивный спорт. Для многих ветеранов Сергей стал наставником и тренером, который помогает раскрывать потенциал. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дарованная, Шебекина не склоняется.
2: Мы все друг друга понимаем с полувзгляда и отличаем четко выход от прилета. Чуть больше года постоянно с нами рядом шумит, летит и часто рвется что-то. Соседка тихо молится за стенкой: «Ты помоги нам, силушка святая». Но снова в мае соловей затенькал, а возле дома груша зацветает. Вновь зеленеет город мой любимый. Мы не склоняемся под вражеской рукою. Шебекинцы — народ непобедимый. И дай нам, Боже, мира и покоя.
3: Поэт и журналист, лауреат поэтических фестивалей и конкурсов Наталья Дарованная родилась и живет в Шебекино. Вернее, сейчас вместе с сыном и родителями живет в пункте временного размещения в Белгороде. Из родного города пришлось уехать из-за постоянных обстрелов. Но Шебекино не склоняется.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Любой согласится. Рюкзак – вещь простая и удобная. Без рюкзака сегодня не обходятся ни поездки, ни прогулки, ни учеба. Наверное, никого не удивит, что рюкзак и слово его обозначающее немецкого происхождения. Немцы издавна славились пристрастием к порядку и практичности. Слово «рюкзак» буквально складывается из двух частей. «Рёкон» – спина, и «зак» – мешок. Получается очень точное определение – мешок, который носит за спиной. Изначально рюкзаки использовали в походах и военном деле. Это был удобный способ переносить вещи, оставляя руки свободными. Интересно, что само слово почти не изменилось, когда пришло в русский язык. Мы лишь немного упростили произношение, но смысл остался прежним. Сегодня рюкзак – это уже не только удобство, но и стиль. Разные формы, размеры, материалы, но суть – осталось прежней. Все свое несу за плечами.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Увы, не предскажешь беду. Зови, я удар.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Мы часто так упахиваемся в делах, что жизнь начинает напоминать бесконечный список задач на холодильнике. Но если на секунду притормозить и выдохнуть, становится ясно. Без самой жизни все эти дедлайны, планы и даже мечты о море не имеют вообще никакого смысла. Жизнь – это ведь не просто галочка в свидетельстве о рождении или биологический факт того, что вы проснулись и пьете свой утренний кофе. Это тот самый фундамент, на котором мы строим все остальное, наш главный и единственный капитал. У нас даже в 20-й статье Конституции прописано «право на жизнь». Считайте это такой фундаментальной государственной гарантией, что ваша жизнь находится под защитой. Но вот чем именно мы этот подарок наполним – это уже наш личный квест. В нашей традиции жизнь всегда была чем-то гораздо большим, чем просто функционирование организма. Это осмысленное движение к какому-то внутреннему идеалу, когда ты каждый день стараешься быть чуть лучше, чем вчера. Есть одна простая, но очень точная мысль. Жить нужно так, чтобы, глядя вечером в зеркало, тебе не хотелось отвести глаза от собственного отражения. Это когда твои дела меняют мир вокруг хотя бы на миллиметр в лучшую сторону, будь то помощь соседу, забота о детях или честный труд на благо всей страны. Жизнь – это не одиночный заплыв. Она наполнена памятью наших предков и нашей ответственностью перед теми, кто придет после нас. В конце концов, человечество просто не сможет двигаться дальше, если мы перестанем ценить этот дар и передавать его будущим поколениям. Вспомните людей, которыми вы искренне восхищаетесь. Дедушка, учитель или известный герой. Они ведь прожили достойную жизнь и оставили после себя теплый след в душах других. Вот в этом и есть весь секрет. Нужно просто творить добро, чтобы ваша история меняла жизнь окружающих к лучшему. А пока мы созидаем и любим, мы по-настоящему живем.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок вместе поездки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

История одной песни. А знаете, что песню «Владимирская Русь» для группы «Черный кофе» написал Александр Шаганов, автор «Бессмертных», «Выйду ночью в поле с конем» и «Батяни комбата»? Это было одно из первых его стихотворений и тот самый хит, с которого началась его карьера автора песен. Поэту было 17 лет, он сдал сессию, шел по заснеженной Ильинке, и вдруг в голове словно само сложилось. Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Название «Владимирская Русь» пришло позже и связано с малой родиной Шаганова, деревней Пегасово под Суздалем. Спустя несколько лет уже отполированное стихотворение высоко оценил Андрей Вознесенский. Тогда Шаганов предложил его основателю «Черного кофе» Дмитрию Варшавскому, который уже положил на музыку другое стихотворение поэта «Звездный водоем». «Владимирская Русь» взлетела в топ, а ее создатель ушел из Мостелефонстроя писать песни. Слушаем «Владимирскую Русь» группы «Черный кофе» на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете, как побывать в настоящем Средневековье? Чтобы с рыцарями и лучниками, замками и лошадьми? Для этого достаточно съездить в Анапу, а оттуда доехать до поселка Сукко. Почти два десятка лет назад местные бизнесмены объединились с реконструкторами и построили живописный замок с броским названием «Львиная голова». В нем есть все – схватки на мечах, конные и пешие. Участники турниров тщательно воспроизводят оружие и доспехи разных эпох. Лучный тир напоминает о любимом советском фильме с песнями Высоцкого. А в мастерских гончара и кузнеца можно познакомиться со старинными ремеслами наших предков и самому сделать себе сувенир. Гордимся Анапой – лучшим детским курортом России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Таким был Антон Семенович Макаренко, чье имя неразрывно связано с научной педагогикой и воспитанием. Его главный постулат – личность ребенка следует воспитывать в коллективе и со всем уважением относиться к его человеческим правам. Его работа пришлась на тяжелый период после революции и войны, когда в стране было много детей с трудной судьбой – сирот. Он 12 лет руководил колониями для малолетних правонарушителей и, чтобы вернуть ребят к нормальной жизни, разработал особую систему обучения. Педагог не пытался исправить детей, а давал им понять, что честная жизнь безопаснее и приятнее. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – писал он. Благодаря опыту коллективной жизни у школьников развиваются взаимовыручка, ответственность, понятие долга и чести. Придуманная Макаренко методика воспитания оказалась настолько успешной, что со временем обрела известность. Он являлся автором первой книги для родителей о воспитании. Его научные работы до сих пор используют современные учителя и психологи. В 1988 году ЮНЕСКО включила его в четверку величайших учителей 20 века наряду с Марией Монтессори. По мнению исследователей, именно Антон Семенович предвосхитил основы современного гуманистического образования.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Жизнь». Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Бессмысленно говорить о каких-либо других ценностях вне контекста человеческой жизни. Но и сама жизнь, человек обретает истинную ценность только тогда, когда ты задаешь себе простые, но судьбоносные вопросы. Для чего я живу? Что я ставлю после себя? Чем могу быть полезен? Мне в этом очень помогает пример моих дедов. Это не публичные люди, но для меня они настоящие герои. Один дед – защитник. Его призвали на фронт 17 лет сразу после 8 класса. Он видел первые смерти, брал плен в фашистов, был несколько раз ранен, но он вернулся. Его жизнь – это прямой пример служения Отечеству, жертвенности и высочайшей ценности мира. Другой же дед – созидатель, простой штукатур-маляр. Но когда мы гуляли с ним по родному городу, он показывал на дома и здания и говорил: «Это я строил». И в его глазах горела такая гордость, гордость Творца. Его жизнь – это пример того, как через честный труд, через свои руки ты оставляешь вещественный, добрый след в истории своего города, края. Он буквально строил будущее. И вот этот сплав – жизнь как защита и жизнь как созидание – для меня есть самая точная формула. Да, каждый имеет право на жизнь. Но право – это в первую очередь ответственность. Прожить жизнь достойно – значит прожить ее так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Чтобы твое существование меняло к лучшему жизнь твоей семьи, твоих друзей, твоих соседей, твоего города и твоей страны. Это и есть та самая традиционная ценность. Не абстрактная, а выстраданная и выстроенная конкретными людьми.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, родные. Это «Шаман». Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Я

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. У знаменитой, не стареющей многие десятилетия песни «Клен» удивительная судьба. Знаете ли вы, что стихи из этой композиции на полтора десятка лет старше знакомой нам мелодии? Их написал в 60-м Леонтий Шишко. Он же создал и музыку, но не ту, к которой мы привыкли, а первой исполнительницей от женского лица стала Людмила Зыкина. Однако в ее репертуар «Клен» почему-то не вписался. Второе рождение песня получила в 74-м в исполнении ансамбля «Синяя птица». Причем записали ее на случай того, если какую-то из ранее отобранных для пластинки композиций не пропустит худсовет. Так, собственно, и произошло. «Клен» вышел на замену на диске фирмы «Мелодия». Песню записали на одном дыхании. Солист Сергей Дроздов придумал знаменитый гитарный пассаж за несколько минут и спел с первого дубля. «Синяя птица» не возлагала особых надежд на эту фактически экспериментальную запись. Однако слушатели решили по-своему. «Клен» зазвучал буквально везде. Участники группы вспоминали, что в одном из ресторанов песню заказали 18 раз в течение вечера. Ее перепели десятки раз во всех возможных стилях и жанрах. А мы послушаем композицию в классическом исполнении «Синей птицы».

весна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Реклама.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной-оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Ты станешь большим, сын. Мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется.

Радио «Гордость». Здесь все свои. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: хотел увидеть правду.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дом под шпилем. Одна из знаковых архитектурных достопримечательностей Барнаула, расположенная в историческом центре города. Это здание выделяется своим высоким остроконечным шпилем, который заметно выделяется на фоне городской застройки и стал символом Барнаула начала 20 века. Построенный в начале 1900-х годов, дом отражает стиль модерн с элементами неоготики. Шпиль, венчающий здание, придает ему особый характер, напоминает средневековую башню и привлекает внимание жителей и гостей города. Интересный факт. В советское время здание выполняло разные функции. От жилого дома до общественных учреждений. Но шпиль сохранился и по сей день, став визуальной жемчужиной Барнаула. Сегодня дом под шпилем – популярный объект для фотосессий и прогулок, символ архитектурного наследия города.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в Параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Ивушка.
1: В нашем бесконечном потоке дел и уведомлений легко превратиться в холодного человека, которому все равно на все, кроме своего графика. Для меня милосердие – это не какое-то архаичное слово из прошлого, а живой и очень важный цивилизованный код нашего народа. Это когда ты не просто замечаешь чужую боль, а реально готова подставить плечо, причем не только материально, но и просто добрым словом, моральной поддержкой или отсутствием осуждения. В этом и есть настоящая внутренняя свобода, в способности искренне сострадать и помогать без оглядки на выгоду. Когда мы проявляем милосердие, мы на самом деле меняем не только чью-то жизнь, но и свою собственную, становясь лучше и светлее через этот выбор. В нашей традиции это всегда было выше любых других качеств. Это про деятельную доброту и умение чувствовать чужую ситуацию как свою. Быть милосердным сегодня – это не про слабость. Это огромная внутренняя сила, которая помогает нам оставаться настоящими людьми и строить мир, где никто не останется один на один со своей бедой. По-моему, это самый крутой способ менять реальность – через любовь и прощение.
2: Реклама.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Практически всем знакомы крылатые выражения «без руля и без ветрил», то есть без ясного направления, цели, смысла. Руль – это понятно, а вот ветрила сегодня звучит необычно. Это архаизм. В древнерусском языке так называли парус. Теперь ветрила можно встретить в старых книгах, морских рассказах, стилизованных текстах и, конечно, в поэзии. Наверняка вы помните пушкинские строки. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан, лети, корабль». Но есть еще одно ветрило, которое архаизмом не стало. Так в разговорной речи называют сильный и резкий ветер. Кроме того, в этом значении ветрило часто встречается и в прозе, и в поэзии. Причем вполне современный. Зонтом мы укрываемся, а дождь сечет нас розгами и подгоняет лодочку, ветрило продувной. Это Эльдар Рязанов на пристани, 1984 год.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время. Реклама.
2: Вот такую щуку поймал.
3: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
4: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото, получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Легкое дыхание.

Весны, пожалуй, именно так точнее всего можно охарактеризовать жанр, в котором написана песня «Верья». Хорошо известная любителям этнической музыки как в России, так и за рубежом, композиция исполнена на удмуртском языке. На русский название переводится как «Пробуй». Для исполнительницы Свети Ручкиной, широко известной как «Лади Свети», «Верья» – песня знаковая и важная. Именно с нее началась история Свети как сольного артиста. «Лади Свети, Верья, язык удмуртский».

0: Радио «Гордость».
1: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно умереть.

тобой. Никогда не спорь о спасении Отечества, чтоб не пролетела жизнь за разговорами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами. Но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное

0: ничего не бойся и помни всегда, либо рулишь ты, либо тобой.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: сейчас.
1: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Радиостанция «Гордость».
9: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результат работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бести. Так молодые люди называют лучшую подругу или друга, самого близкого, проверенного, своего человека. Слово пришло из английского языка. Бести – ласковое уменьшительное от best friend – лучший друг. В русском оно закрепилось именно в форме «бести» и звучит в дружеском теплом обращении, например, «моя бести». По смыслу, это почти полная замена привычного «лучшая подруга» или «лучший друг», но оттенок все-таки иной. Бести – реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
4: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость. За народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
3: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
5: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
3: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
6: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакасса.
3: Бакасса, или в просторечии Бакасса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакасса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакасса крепко струхнул, ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакасса уважал Брежнева, скопинский маньяк – Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: глаза дыли, мотают солнечные нитки.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий композитор-новатор Сергей Сергеевич Прокофьев родился в конце 19 века под Екатеринославом в семье ученого-агронома. Страсть к музыке ему привила мать. Композитор был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он создал в 9 лет. Дарование мальчика произвело такое впечатление на композитора Рейнгольда Глиера, что он некоторое время ездил в имение родителей Прокофьева давать ему уроки. В консерватории Прокофьев также был в числе лучших учеников. В начале 20 века начался взлет. Композитор познакомился с Сергеем Дягилевым и писал для него балеты. Но началась революция, Прокофьев уехал за границу. За рубежом он создал «Любовь к трем апельсинам», первую комическую оперу в мире. В 36-м Сергей Сергеевич решил вернуться на родину. Надо сказать, что за 20 лет жизни за рубежом он к белому движению не примкнул, держался вне политики и не имел проблем с советской властью. В СССР композитор выступил в нетривиальной роли, написал для Натальи Сац симфоническую сказку «Петя и Волк» и создал музыку для двух фильмов Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». Во время Великой Отечественной Прокофьев создал оперу «Война и мир», при его жизни ставшую классикой. Скончался композитор в один день со Сталиным. В час своей смерти он работал над оперой «Каменный цветок». Интересный факт: Сергей Прокофьев был талантливым шахматистом и назвал шахматы музыкой мысли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ.

0: ударил бы всем подряд.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дом-корабль в Москве на Тульской впрямь похож на круизный лайнер за счет балконов, опоясывающих его по периметру. Изначально он был не серым, а белоснежным, и сходство было еще больше. Строили его два десятилетия – с 70-х до начала 90-х. Причем одну часть уже заселили, а вторая оставалась огромным долгостроем. Возводили его люди, которые строили атомные электростанции. Поэтому здание даже по советским меркам необыкновенно прочное. Все несущие конструкции сделаны из самых лучших по тем временам материалов. Первые оригинальные окна имели стекла толщиной 6 мм. По легенде, несущие конструкции дома строили с расчетом на направленный ядерный взрыв. Планировки в доме нетипичные. Есть даже двухуровневые четырехкомнатные квартиры, которые делали специально для многодетных атомщиков. А еще дом окружен множеством легенд. Например, меж квартир якобы прячутся тайные комнаты, почему-то замурованные еще на стадии строительства, без дверей, зато с окнами.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».
3: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна.

0: 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Основанный в 17 веке Красноярск – один из старейших городов Сибири. Название его «Красный Яр» значит «красивый берег». Прекрасная сибирская природа до сих пор подступает совсем близко. Рядом знаменитый нацпарк «Столбы». Его создали для охраны сиенитовых останцев, живописных скал, рая для скалолазов. Прямо в черте города на крупном острове посреди Енисея раскинулся Татышев парк – островок зелени посреди мегаполиса. Его визитная карточка – сибирские суслики, которые клянчат вкусняшки. Одна из знаковых достопримечательностей Красноярска – исторический квартал. Это редкий пример сохраненной деревянной городской застройки. Несколько старинных деревянных усадеб бережно отреставрировали так, что теперь можно буквально отправиться в прошлое, полюбоваться живописными бревенчатыми домами, где каждое окно украшено резным узорным наличником. Среди знаменитых уроженцев Красноярска Василий Суриков. В городе открыт его дом-музей, где сохранили вещи семьи художника. Едем в Красноярск и слушаем посвященную ему песню Сергея Сердюкова на радио «Гордость» 99.5 FM.

0: гнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте,
3: Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гор».

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Радио «Гордость».
3: Привет,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр Сте.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Оймя». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шахтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервиш. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых курсантов, учившихся рыси и галопу, в роскошном неоготическом дворце сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие любят детективные фильмы и сериалы. Это же интересно, как вычисляют злодея, как доказывают виновность, и практически в каждом не обходится без экспертов. При этом в доброй половине картин говорят «эксперт». Впрочем, в политических и социальных ток-шоу не менее часто эксперта в какой-то области представляют как эксперта. А он и не возражает, как будто так и надо. Но так не надо. Нужно говорить «эксперт». Это единственно верный вариант, зафиксированный всеми словарями. Есть расхожее мнение, что «эксперт» с ударением на первый слог относится к профессиональному жаргону, но это не более чем мнение. В словарях такой нормы нет даже с пометкой «профессионализм». Наоборот, часто указывают «эксперт» неправильно, так что говорим «эксперт» и только так. Тем более, если вы снимаетесь в кино, ведете криминальную хронику или вас приглашают в эфир в качестве эксперта.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
2: Смотрят сосны сверху строго.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Газа, а

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

здесь моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Позор. Относительно недавно это слово обозначало попросту «зрелище». Владимир Даль определил его как нечто, что представляется взору. Таким образом, позор – близкий родственник таких слов, как, например, «взирать» и «воззрение». Слово «позор» общеславянское и до сих пор используется во многих славянских языках, где обозначает обычно «внимание» или «осторожно». Например, чешское «позор на пса» – эквивалент нашего «осторожно, злая собака». В ранних произведениях Александра Пушкина слово «позор» зачастую употребляется в значении «вид, зрелище». Однако уже в те времена это значение устаревало. В более поздних пушкинских текстах «позор» – это уже только бесчестие. Как именно произошла эта эволюция в русском языке? Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Есть версия, что «позор» стал синонимом бесчестия из-за унижающих человеческое достоинство публичных наказаний. Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризма аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с острым инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

«Голос поэта». Проект, в котором классика русской поэзии объединяется с современной музыкой. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Мэри Гу». Песни на стихи Марии Богоявленской и Александра Кочеткова. С любимыми не расставайтесь.

0: твой честь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Музыкант и певец Чапаев.
2: Многие сразу думают об армии, но служение стране намного шире. Когда ездишь по стране, встречаешь самых разных людей. Учителей, врачей, рабочих. И каждый из них по-своему служит своей стране. После одного из выступлений ко мне подошла учительница и рассказала, что много лет ведет школьный театральный кружок. Она сказала: «Мы не актеры, но стараемся, чтобы дети полюбили культуру. И это тоже служение. Служение Родине – это честно делать свое дело и понимать, что твой труд – нужен людям».
1: Истории о главном.
3: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость». Печальный случай, быть может, лучше.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху, а коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Новости.
1: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих.

0: А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: радио «Гордость».
1: Знаешь, у меня идея, придуши немного город –

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Виссарионовна Ермольева – имя, которое спасло тысячи жизней. Она создательница первого советского антибиотика – пенициллина, препарата, который совершил настоящую революцию в медицине. Благодаря ее разработке к концу Великой Отечественной войны количество ампутаций и смертельных заражений крови практически снизилось к минимуму. Ермольева не просто ученый, а настоящий герой своего времени. Она работала в тяжелейших условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы найти средства борьбы с инфекциями. Но знаете ли вы, что прототип советского пенициллина Ермольева получила из плесени, выросшей на стене бомбоубежища в Москве во время бомбардировок? Этот случайный, но судьбоносный образец и послужил основой для создания лекарства, которое спасло множество солдат. Сталин лично наградил Ермольеву за разработку пенициллина, но при этом потребовал, чтобы препарат был доступен для всех советских граждан. После войны Ермольева продолжила научную работу, создавая новые лекарства и обучая молодых ученых. Ее вклад в медицину невозможно переоценить. Зинаида Ермольева – символ мужества, таланта и самоотверженного служения науке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка слышали слово «толмач» и название типа «толмачевский», но не все знают, что это значит. Так вот, истори толмачами в России называли переводчиков. Слово это еще прославянское, очень древнее. Происхождение его точно неизвестно. Некоторые авторы считают, что толмачи пришли к нам из тюркских языков. Другие ищут корни в древнейшем царстве Миттани, которое существовало еще в 13 веке до нашей эры. Так или иначе, где-то до 16 века у нас были только толмачи. А вот потом появилась специализация, и с ней новое слово. Переводчик. Так стали звать тех, кто переводит письменные документы. Толмачами же, как в старину, называли тех, кто переводит устно. Так что во времена Петра Великого толмач – это уже в переводе на наши реалии устный последовательный переводчик.
0: Радио «Гордость».
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь. Тысячами звезд

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе? Да-да, тому самому, которого видно за версту. Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал!
4: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Введенская церковь – все, что до наших дней сохранилось от древнего Петропавловского монастыря и одно из самых старинных зданий города Брянска. Воздвигли его еще в самом начале 18 века на средства помещиков Саловых. С того времени сохранились и три ряда кокошников, характерных для русской архитектуры конца 17 столетия. А вот роспись в храме поновее конца 19 века. Ее смогли тщательно отреставрировать на излете советского времени. А о несохранившихся церквях Петропавловского монастыря напоминает захоронение князя Олега, жившего еще в 13 столетии. В 20 веке его мощи были вновь обретены и торжественно перезахоронены в алтаре Введенской церкви.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Права и свободы даны человеку в первую очередь для того, чтобы найти смысл жизни, а не для того, чтобы делать все, что хочешь. Все нам позволено, но не все полезно. Такова русская трактовка свободы. Человек же, трактующий свободу как вседозволенность, всегда стоит перед выбором. Он неспокоен. Как выбрать более лучший, более выгодный вариант? Такой человек легко разменивает свою свободу на какие-то временные вещи. На выгоду, моду, славу. По-настоящему свободный человек всегда спокоен. Он готовится к вечности, и его свободу не купишь. Тоже и с правами. Традиционное понимание этой духовной ценности состоит в том, что не бывает прав без обязанностей. То есть, если у вас есть водительские права, то вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А свободы не бывает без любви и ответственности за тех, кого любишь.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песенка у Паганелли, известная также как «Жил отважный капитан», «Капитан, капитан, улыбнитесь» или «Песенка о капитане», композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач написали специально для фильма «Дети капитана Гранта». Картину снял по одноименному роману Жюля Верна режиссер Владимир Вайншток в 1936 году. На экране песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова, блистательно сыгравшего роль Жака Паганелли, прославленного ученого-географа, человека добродушного и невероятно рассеянного. Оптимистичной и задорной песенке была суждена долгая жизнь и огромная популярность. Ее исполняли Георг Отц, Олег Анофриев, Эдуард Хиль, Алиса Фрейндлих, многие другие певцы и музыкальные коллективы, в их числе ансамбль имени Александрова. Мелодия из песни прозвучала в новой экранизации романа в фильме Сергея Говорухина «В поисках капитана Гранта», мультфильме «Жил отважный капитан» и в одной из серий мультсериала «Ну, погоди». Там ее поет Заяц в телевизионной передаче. Сейчас песня прозвучит в исполнении Муслима Магомаева.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз

Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: По железным дорогам Свердловской области начал курсировать электропоезд «Финист». По уровню комфорта он даже превосходит «Ласточку». В 5 вагонах поезда предусмотрено 416 мест. Увеличено число санитарных модулей. «Финист» производится в городе Верхняя Пышма Свердловской области и полностью собран из отечественных деталей. Поезд может разгоняться до 160 км в час и в перспективе станет базовой платформой для целой линейки скоростных электропоездов нового поколения.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний, ошибкам прошлого.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
5: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
4: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
6: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
4: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
7: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакасса.
4: Бакасса, или в просторечии Бакасса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакасса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакасса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакасса уважал Брежнева, скопинский маньяк Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что современный музей-усадьба Тютчева-Овстук начинался очень скромно. Всего-то с одной мемориальной комнатки в школе, которую открыл молодой учитель Владимир Гамолин. Постепенно, по крупице, ему удалось собрать личные вещи поэта и членов его семьи, первые переводы его стихов на иностранные языки, прежде всего болгарский. В 70-е годы энтузиастам удалось добиться решения о полном восстановлении усадебного дома Тютчевых. Сейчас в зданиях усадьбы, воссозданных из руин, можно увидеть подлинную обстановку тютчевских времен, вышивки, созданные его женой и дочерями, все то, что служило вдохновением для великого поэта и патриота России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Константин Симонов, поэма «Суворов». Читаем. Суворов, посмотрев мельком, свернул газету колпаком и голову прикрыл от света. Снова Симонов, строчки из стихотворения «В командировке». Он, мельком оглядев свою каморку, создаст командировочный уют. Мельком или мельком, как правильно? Известно, что по стихам ударение проверять не стоит. Поэты люди творческие, для рифмы вполне могут поставить любое ударение. Но Симонов в обоих случаях против правил не погрешил. Большинство словарей считают варианты «мельком» и «мельком» равноправными, и лишь очень немногие относят вариант с ударением на втором слоге «мельком» к разговорной речи. Непреклонен только словарь ударений для работников радио и телевидения. «Мельком» и все тут. А вот откуда взялось это слово? По одной из версий, от древнерусского существительного «мельк», означавшего «миг», «мгновение». Форма творительного падежа со временем превратилась в наречие. Сейчас оно имеет два близких значения. Первое – бегло, вскользь, мимоходом. И второе – очень короткое время, недолго.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: Реклама.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асоль была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие: подожди, там впереди еще самое интересное, действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

0: находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Радио «Гордость».
4: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности, жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. – В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который стал предвестником кислородно-конвертерной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27-м году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт – научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Музыкант и певец Чапаев.
1: Крепкая семья. Какую роль играет семья? Семья – это первая школа жизни. Именно там человек учится общаться, заботиться о других, поддерживать близких. Именно семья помогает пережить трудные времена. Крепкая семья дает чувство опоры, понимание, что рядом есть люди, которые поддержат. А из таких семей вырастают люди, которые потом строят жизнь общества.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей «Партизанская поляна» – совершенно особенное место для истории Брянска. Дело в том, что именно здесь, в 1941 году, незадолго до начала немецкой оккупации, был произведен смотр всех брянских партизанских отрядов, всех тех героев, кто на оккупированной территории боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Впоследствии здесь располагалась стоянка легендарного Дмитрия Кравцова, одного из первых брянских партизан, павших за родину. Сейчас на партизанской поляне можно увидеть мемориалы в честь известных брянских партизан, а также технику времен Великой Отечественной. Традиционно 9 мая музей – место сбора ветеранов партизанского движения и бывших подпольщиков.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Договоры хоть раз в жизни читал и подписывал каждый из нас. И мы уверены, многие сталкивались с трудностью правильного произношения этого слова как в единственном числе, так и во множественном. Как все-таки правильно – договор или договор? Договора или договоры? На сегодняшний день ответ звучит так. Строгой литературной норме соответствует второй с ударением на последнюю «о» – договор. Договоры. В непринужденном разговоре допускается вариант договора, но он считается просторечием. Ну и, конечно, есть профессиональный сленг. Если вам по долгу службы приходится работать с договорами, и в кругу коллег вы начинаете говорить «он подписал договор» или «передайте, пожалуйста, папку с договорами», то на вас могут посмотреть как минимум с легким недоумением. Во всех других случаях лучше применять общеупотребительный и стилистически нейтральный вариант «договор», «договоры», «договоров». И, конечно, не делать ошибок в письменной речи. Во множественном числе именительного падежа нормативный и просторечный или сленговый вариант на письме различаются. Так что пишите правильно «договоры», никак не «договора».
2: Реклама. Вот такую щуку поймал!
3: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
4: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача. Языки исполнения – чулымский, русский.

господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою, тем, кто выжил

бою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры!

офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет! На связи Сергей Галанин. Вы слушаете радио «Гордость».

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Зинаида Ершова, советский радиохимик, в 1945 году создала первую в стране установку по получению слитков металлического урана в электростали. Возглавляла радиохимическую лабораторию в секретном НИИ. Впервые в России получила соединение плутония из облученного урана. Родилась Зинаида Ершова в 1904-м. В науку пришла благодаря великому радиохимику Виталию Хлопину. До войны работала на заводе, где был налажен первый в нашей стране выпуск радия. Затем стажировалась в лаборатории Марии Кюри в Париже. После войны Ершова работала в полониевых проектах. Она создала установки для получения полония, которые использовали сначала в наших атомных бомбах, а потом в мирной энергетике и космических проектах. Работала Ершова и над водородной бомбой. Именно она получила необходимый для проекта тритий. Гордимся нашими женщинами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Горда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Я Копылов Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хоть седые его виски, он танцует мастерски. Этот шуточный стишок придумали специально для того, чтобы мы запомнили правильное ударение в слове «мастерски». Отлично, запомнили, но этот правильный вариант единственно верный? Или, можно сказать, мастерски? Как говорится, можно, если очень хочется. Весь 19 век и до второй половины 20-го литературная норма предписывала говорить «мастерски» и только так. Сегодня целый ряд современных словарей допускает ударение на первый слог «мастерски». Большинство из них помечает этот вариант как разговорный, то есть в быту, пожалуйста, сколько угодно. Однако, если вам предстоит выступать в эфире или сдавать экзамены, придерживайтесь традиционной формы «мастерски». Не ошибетесь.
0: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Хацунь, кровная сестра Хатыни, особое место не только для Брянска, но и для всей нашей страны. Это была, вероятно, первая советская мирная деревня, полностью уничтоженная немцами. Сейчас Хацунь – это мемориал, где каждый камень проникнут памятью и скорбью. Гранитные стелы символизируют деревни и села Брянщины, уничтоженные немецко-фашистскими захватчиками. В музее, украшенном журавлиным клином, можно увидеть документы, посвященные расправе над Хацунью. Центральная часть мемориала – один из самых страшных памятников Великой Отечественной. На нем изображены символические жертвы расстрелов. Для школьников и студентов есть специальные патриотические экскурсии на мемориальный комплекс. А в целом посетить мемориал должен, наверное, каждый человек. Именно такие комплексы не дают нам забыть о том, к чему могут привести непомерные имперские амбиции, а также помогают всем нам сохранять человечность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Пила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
1: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка. Лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире радио «Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 82. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудиям работать. Ботлих, не падать духом, не

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость».

Тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном, ты мне шептала: держись. И мы держались за руки, жмуря глаза наверх, туда, где синее небо льется сквозь облаков кроличий мех. И солнце светило в наш райский сад, тянуло, как руки, свои лучи. Я так хочу вернуться назад.

0: 1000 поводов для гордости. Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности, Донбасс и Горняк.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Вот такую щуку поймал!
4: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. В городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2023 году в город Волжский, Волгоградской области, начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком приказа. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Наша с тобой биография». Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Скипать – слово, которое все чаще слышно в молодежных кампаниях. Я это пропущу, не буду смотреть, проигнорирую. Все это сегодня легко заменяется коротким «скипну». Происхождение у слова прозрачное. Английский глагол skip – пропускать, перескакивать. Сначала он закрепился в цифровой среде. На плеерах и видеосервисах кнопка skip означала переход через фрагмент. Отсюда и русское «скипать» – не смотреть, не слушать, не обращать внимания. Постепенно значение расширилось. Скипают уже не только рекламу или трек, но и сообщения, задания, встречи, даже людей. Я его скипнул. По форме слово ведет себя как обычный русский глагол «скипаю», «скипаешь», «скипнул», «скипать». Слово разговорное, сетевое, с отчетливым молодежным оттенком. В нейтральной речи его легко заменить «пропустить», «проигнорировать», «оставить без внимания». Но в живом общении короткое «скипнуть» работает быстрее, и именно поэтому прижилось.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Соловей» в исполнении автора-исполнителя Валерии Михалевой. Валерия – начинающая певица, родом из города Гусев, Калининградской области, финалистка и одна из победителей второго сезона проекта «Движение патриотической песни», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сейчас Валерия преподает вокал в Санкт-Петербурге. Музыку

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirPharm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
0: Радио «Гордость».

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подальше.

0: чай нажил.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновацию.
3: Реклама.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте поездки. Получение на aurora.mol.18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Вячеслав Воробьев во время службы в Белгородском ОМОНе был направлен в горячую точку. В феврале 2009 года старший сержант Воробьев участвовал в штурме захваченного бандформированием дома и как наиболее подготовленный пошел первым. Увидев готовых к бою бандитов, он открыл огонь и принял первый удар на себя. Сослуживцы успели перегруппироваться и вступить в бой с выгодных огневых позиций. Вячеслав был ранен, но продолжал бой и корректировал огонь своих товарищей. Бандиты расстреливали его практически в упор. Позже врачи насчитали на теле ОМОНовца 16 пулевых ранений. Не желая сдаваться, боевики подорвали дом. Воробьева засыпало обломками, но товарищи сумели его вытащить. В марте 2009 года Вячеслав Воробьев был удостоен звания Героя России. Сейчас герой живет в родном Белгороде. Ранения пока не позволили ему встать на ноги, но Вячеслав ведет насыщенную жизнь. Окончил университет, избирался депутатом городского совета, стал одним из почетных факелоносцев зимних Олимпийских игр в Сочи. 200-метровую дистанцию Вячеслав Воробьев преодолел в инвалидной коляске.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хайп. Словечко пришло к нам в начале 10-х годов нового века и закрепилось в молодежном жаргоне в значении ажиотаж, шумиха, дешевая искусственно раздутая популярность. Используется оно скорее с негативным, чем с нейтральным оттенком. Слово заимствовано из английского языка, где словари зафиксировали глагол «хайп» еще в 30-е, а существительное в 50-е годы прошлого века. Уже тогда «хайп» в англоязычных странах употребляли в значении назойливый шум. Шум, агрессивная, лживая и навязчивая реклама. А вот откуда оно взялось в английском, исследователи так точно и не решили. Есть мнение, что хайп происхождение имеет греческое и восходит к хорошо знакомому нам аффиксу гипер, он же английский хайпер, который обозначает избыток, чрезмерность, патологическое увеличение. То есть хайп, возможно, близок к гиперинфляции, гипертрофии или гипертонии.
0: Радио «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В центре города Клин, на Советской площади у торговых рядов, есть одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей – фонтан «Девочка-грибница». История его началась еще в конце 19 века. Скульптура девочки с лукошком грибов была создана по проекту русского скульптора Федора Каменского и отлита на Кослинском заводе. Несмотря на миниатюрность, она весит более 100 килограммов. Стояла грибница в усадьбе Золина, недалеко от Клина. После революции усадьбу разорили, а фигуру утопили в местном пруду. Только в 1935-м ее выловили и установили в Клину у торговых рядов. Но вскоре девочку-грибницу украли. К счастью, скульптура нашлась, и чтобы ее сохранить, на постамент поставили копию, а оригинал передали в краеведческий музей. Местные жители ласково называют эту композицию «Аленушкой». И летом, когда струи воды пляшут вокруг, у фонтанной скульптуры часто слышны смех, разговоры и детские голоса.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Паром, певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Радио «Гордость».
6: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Я с ней по жизни пройду, беду от себя отведу.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
3: Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
6: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
5: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
7: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
5: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
8: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакасса.
5: Бакасса, или в просторечии Бакасса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакасса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакасса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакасса уважал Брежнева, скопинский маньяк Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что географ, полярный исследователь, этнограф и писатель, член-сотрудник Русского географического общества, уроженец Курганской области Константин Насилов, одним из первых оборудовал метеорологическую станцию в северных широтах для стационарных наблюдений и одним из первых применял фотоаппарат для научных исследований севера? Он родился в селе Маслянском Пермской губернии, ныне Курганской области. При поддержке Русского географического общества он исследовал бассейны рек Северного Урала в поисках золота. В конце 19 века Константин Насилов стал основоположником арктической традиции долговременных зимовок, проведя 3 года на Новой Земле, где вел геологические исследования и нанес на карту 300 верст неизвестной на тот момент местности. Его комплексные исследования способствовали укреплению позиций России на севере и внесли значительный вклад в науку. Уже советское правительство заинтересовалась проектами Константина Насилова, и географ принял участие в научном обосновании полярных экспедиций.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти. Пусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: доброта.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть памятник дяде Стёпе? Да-да, тому самому, которого видно за версту. Скульптуру высотой 6 метров решили поставить сами самарцы. Изваял ее скульптор Зураб Церетели. Открывать памятник дяде Стёпе приехал режиссер Никита Михалков, сын автора стихов про дядю Стёпу. Кстати, памятник ваяли с натуры, да непростой. Вдохновил скульптора заслуженный милиционер Малинин, больше 30 лет охранявший покой жителей Самары, а в то время еще Куйбышева.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые произносят неправильно почти все. Сосредоточение. Одно из них. Да, именно так. С ударением на третью «о». Вне зависимости от того, о чем идет речь. О сосредоточении интеллектуальных сил или сосредоточении войск. Никакие другие ударения тут не допускаются. Как запомнить правильное ударение? Ни у кого не возникает желания ошибиться в слове «сосредоточен». Используем как проверочное и вспоминаем бессмертного Владимира Высоцкого, у которого будущего героя Советского Союза Сережку Фомина не любили за то, что он всегда сосредоточен. Ну или считаем буквы «О».
0: Реклама.
2: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Бар Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Песенка о хорошем настроении, в отличие от «Танечки» или «Пяти минут», изначально в комедии 56-го года «Карнавальная ночь» не планировалась. На ее появлении настоял Ильдар Рязанов. Режиссер-дебютант видел финальную точку ленты с ударным номером Людмилы Гурченко и обязательно со словами «хорошее настроение». Проблема была в том, что штатные композитор и автор слов песен уже уехали из Москвы. Тогда Рязанов

вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят, и улыбка без сомнений.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на позывные великой страны. Меня зовут Константин, и я солист группы «Братья Гримм». Слушайте наши песни на волнах радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Дорогу стремаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямнюк!
1: Умните!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Леонид Моисеенко – человек, сформировавший лицо города Кемерово. Сибиряк, ровесник Октябрьской революции, он героически сражался под Сталинградом, где командовал противотанковой батареей. В Кемерово впервые оказался тоже во время войны. После тяжелого ранения под Ростовом попал в местный госпиталь. Первым его проектом стал жилой дом на площади Пушкина. Изящная башенка, белые колонны, тройная арка. Архитектор работал в лучших традициях величавого сталинского ампира. Один из символов Кемерово – здание главпочтамта – тоже спроектировано Леонидом Моисеенко. Во время хрущевской борьбы с излишествами оно едва не лишилось украшающей его башенки. А вот другую работу архитектору пришлось изуродовать. Башенку на здании городской администрации его заставили убрать. Уже в 80-е во время реставрации ее соорудили по сохранившимся эскизам мастера, восстановив справедливость.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда говорят «это липа», не всегда имеют в виду дерево. В переносном смысле липа – это подделка, имитация, суррогат. Если фальшивку, будь то документ, предмет или информация, выдают за оригинал, это обман, как минимум. Но почему именно липе суждено было стать символом таких неблаговидных действий? Одна из наиболее правдоподобных версий уходит в средние века, когда важные письма на Руси начали скреплять печатями. Печати делали из металла, их отличали витиеватая гравировка и выраженный рельеф, чтобы по качеству оттиска можно было судить о достоверности документа и надежности источника. Желая подделать бумагу, мошенники вырезали печать из липовой древесины, мягкой и податливой. Оттиск зачастую выглядел правдоподобно, но наметанный глаз легко замечал фальшивку. Тогда говорили, что печать липовая, а документ – липа. Со временем слово перешло из криминального жаргона в разговорную речь и публицистику. Употребление его стало гораздо шире. Мы можем сказать не только липовый сертификат, но и, к примеру, липовые новости, липовые слезы. А еще можем поиграть словами, например, произнести многозначительно «липовый мед очень полезен, если он не липовый».
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Клину находится литературный уголок, который хранит память о детском писателе. Дом-музей Аркадия Гайдара. Это место, где великий автор жил и творил несколько лет, и именно здесь он создавал свои самые известные произведения. Музей открыт в том самом доме, где располагались жилая комната и рабочий кабинет писателя, и экспозиция позволяет буквально шагнуть в его мир. Здесь подлинные документы, фотографии, книги, рукописи и личные вещи. Обстановка восстановлена такой, какой она была в годы жизни Гайдара. Это живой литературный памятник. Не просто экспонаты на стенах, а отражение истории и творчества человека, чьи рассказы помогали и помогают детям и взрослым смотреть на мир с добротой и мечтой. Для многих экскурсии по дому-музею становятся вдохновением. Здесь проходят тематические занятия, творческие встречи и коллективные читки любимых произведений. Дом-музей Аркадия Гайдара в Клину – это не только страницы биографии писателя, но и место, где оживают слова, ставшие частью детства миллионов читателей.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Линия фронта» в исполнении автора-исполнителя из Луганска Анны Лебединской. Песню девушка написала в рамках проекта «Таврида Арт» на музыкальной программе «Своя музыка». Анна посвятила ее брату Андрею, который сейчас находится на передовой.
2: Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
1: Слушаем композицию «Линия фронта» на радио «Гордость» и укрепляемся духом.
3: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач. Мощный компьютер, запущенный Институтом математики Сибирского отделения Российской академии наук, способен проводить более 54 триллионов операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий и анализа данных. Он поможет обучать студентов и молодых ученых современным методам исследования и обмениваться данными с другими научными центрами по всему миру. Суперкомпьютер состоит из 6 вычислительных узлов. Каждый из них оснащен 2 процессорами с 38 ядрами. В конструкции предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления, что позволит увеличить производительность системы и решать еще более сложные задачи.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Знаете, в центре моего творчества всегда фигурирует человек. Он со своими слабостями и надеждами, со своими достатками и недостатками. А гуманизм – это, ну, на мой взгляд, умение понимать и сочувствовать. Когда я вижу в каждом своем слушателе человека со своими страхами, переживаниями, поражениями, победами, эмоциями, и ты понимаешь, что твоя музыка как-то помогает справиться с той или иной проблемой человеку, когда люди видят в твоих песнях свою личную историю, вот для меня, как для творца, это такой инструмент, которым я могу помогать людям. Без настоящих искренних чувств, эмоций и без человека, для меня без этого искусство теряет какой-либо смысл.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В подмосковном городе Клин на улице Чайковского есть место, где история музыки оживает. Речь о доме, в котором провел последние годы жизни и написал свои последние произведения великий композитор Петр Ильич Чайковский. В нем расположен первый в России мемориальный музыкальный музей. Он сохраняет атмосферу XIX века в интерьерах, подлинная обстановка, вещи, нотные рукописи, библиотека и архив композитора. Сегодня музей – это не только дом с комнатами, где жил и работал Чайковский. Это целый комплекс, в который входит мемориальный парк, концертный зал и экспозиции, рассказывающие о жизни, творчестве и вдохновении автора балетов, симфоний и опер. Пройдя по его залу, можно буквально ощутить присутствие гения, представить, как здесь рождались звуки щелкунчика, спящей красавицы и других бессмертных произведений. Клин по праву стал сердцем музыкального наследия композитора.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шикарный микс северных народных песен, современной танцевальной электроники и эвенкийского языка. Это только один из множества хвалебных отзывов о творчестве пост-этногруппы «Айна» из Красноярска. Музыка «Айны» пришла из края традиционного проживания эвенков восточно-сибирской горной тайги. Используя древние инструменты, тексты и мелодии народных песен, «Айна» создает новаторскую авторскую музыку. Современная аранжировка подчеркивает красоту традиционного звучания, бережно сохраняя особенности сибирских мотивов. Название одного из самых популярных треков группы «Йохарьё» переводится как «Друг солнца» или «Круговорот жизни». Солистка Ксения Кручинина поет о девушке, которая пытается найти свое предназначение. В итоге она понимает, что смысл жизни не нужно искать где-то далеко. Он здесь, рядом, в повседневных делах, в единстве с природой, в добром отношении к людям, в каждом моменте. «Айна», «Йохарьё», язык исполнения эвенкийский.

0: я сошла с ума.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость».
4: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коллаборация. Это слово серьезно потеснило в нашей речи простое русское сотрудничество. Почему-то особенно коллаборацию полюбили в научной сфере, искусстве и в бизнесе. Казалось бы, что тут такого? Очередное иностранное заимствование. Мало ли их. Но вот у коллаборации существует еще одно очень негативное значение. Это не сотрудничество в хорошем смысле слова. Это помощь, которую жители захваченной врагом территории оказывают оккупанту во время войны. В русском и многих других языках коллаборационистами, чувствуйте общий корень, называют тех граждан, оккупированных нацистами стран Западной Европы, которые активно сотрудничали с фашистским режимом. Тех, которые сдавали гестаповцам своих же соседей. Наиболее известный пример коллаборационизма – это режим Виши во Франции. Неудивительно, что после разгрома Третьего Рейха коллаборационистам припомнили все их грехи. Так что давайте говорить по-русски и не заменять сотрудничество коллабораций. Для русского уха заимствование коллаборация звучит неприятно.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Платочек.
2: Семья в шестером, самый малый в коляске, выходит бульваром гулять. Безоблачен день, по-осеннему ласков, и солнцем прогрета земля. В припрыжку девчонка, юбчонка и косы до школы бежит по двору. И золотом листьев горят абрикосы, и сохнет белье на ветру. И теплой, горчайшей и терпкой настойкой здесь тянется мирная жизнь. Ты тем, кто себя не жалеет нисколько, о ней не робея скажи. И тем, кто сквозь окна палат госпитальных невидящим взором глядит, и всем провожавшим ребят на вокзале, не про ордена на груди, и не про тревогу, с которой не спится, про мамино сердце в тоске. Скажи, что у бабушки звякнули спицы на вязаном теплом носке, что ящики яблок им и помидоры везут, и про сбор на жгуты, и что за спиной их и город, и горы, и море в барашках литых. Пусть выстоит каждый спокоен и точен за то, что дороже всего. А небо кусочек, как синий платочек, простеган насквозь ПВО.
3: В тот день, когда стихотворение «Платочек» севастопольской поэтессы Ольги Старушко готовили для выхода в эфир, она написала: «В городе снова воют сирены. Внимание, баллистика. Нашими бойцами ПВО можно и нужно гордиться. И морскими пехотинцами нашей 810-й гвардейской и орденоносной бригады. Они с первых дней СВО там, где горячо и трудно».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Прощай.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
2: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений, погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост – нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
1: Истории о главном.
3: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
7: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Михаил Пасохин оставил глубокий след на лице России. Сталинская высотка на Кудринской с удивительным для того времени подземным гаражом на 134 машиноместа, Кремлевский дворец съездов, Новый Арбат и микрорайон Северное Чертаново, где пытались создать очередное образцовое жилье новой эры, первые типовые панельки – все это создал один человек – Михаил Пасохин. Родился он в Томске, в юности увлекался живописью и работал учеником декоратора в Томском театре. Во время Великой Отечественной занимался тем, что вместе с другими архитекторами прятал, маскировал здания от налетов немецкой авиации. Стиль Михаила Пасохина импонировал Никите Хрущеву. Именно он поручил архитектору построить в никому неизвестной тогда Пицунде большой курортный городок в едином стиле. Корпуса санаторно-курортного комплекса, известного как «Семь свечей Пицунды», Пасохин спроектировал в 3 дня. Своим ученикам архитектор говорил: «Любой дом нужно проектировать как для себя».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Татарская вокалистка и музыкант Фаузия Кадырова – билингва и в жизни, и на сцене. Она свободно говорит на татарском и русском языках. На них же исполняет песни в двух разных музыкальных проектах. Разделение произошло, когда певица поняла, что аудитории и композиции на разных языках тоже могут быть разными. И слушатели часто ждут песню на определенном языке. Но язык – не единственное различие в проектах. Татарский проект «Дефне» – более динамичный, бойкий и дерзкий. Одна из первых песен проекта называется «Язык», в переводе на русский «Кольцо». В ней ярко выражены отсылки к тюркскому культурному коду, народным сказкам и легендам. Девушка потеряла кольцо, его унесло течением реки. Эта потеря символизирует не только ускользающее время, но и начало нового этапа жизни с воспоминаниями об ушедшем. В огранке оригинальной аранжировки композиция удачно сочетает этническое начало и современность. Тексты мелодии для своих проектов Фаузия Кадырова пишет сама. Дефне, Йозек, язык исполнения – татарский.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Клину есть место, где оживает история. Клинский краеведческий музей, открытый в середине 20 века по инициативе учителей местных школ. С тех пор он стал центром сохранения памяти о прошлом города и его жителей. На его экспозиционных полках хранится около 25 тысяч экспонатов. Старинные документы, фотографии, предметы быта, монеты, археологические находки и этнографические коллекции. Гостей знакомят с жизнью края с 14 века до наших дней. От древних поселений и ремесел до событий Великой Отечественной войны и природных особенностей региона. Постоянные экспозиции разделены по ключевым периодам. Все это помогает лучше понять, как формировалась культура и характер этого города. Кроме основного собрания, музей регулярно организует тематические выставки и мероприятия, которые делают историю живой и понятной как для взрослых, так и для детей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Белгороде разработали инновационный способ изготовления сварочных инструментов. Ученые Белгородского государственного университета запатентовали новый метод 3D-печати инструмента для сварки. Его суть – послойное сплавление металлического порошка лазером. В результате получаются детали необходимой формы, которые не нуждаются в последующей обработке и сохраняют высокую прочность при повышенных температурах. Изготовленные по инновационному методу инструменты применяются в аэрокосмической, атомной и других высокотехнологичных отраслях промышленности.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Даже в зеркале...

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Прогресс не стоит на месте. Новые явления привносят в наш язык модные словечки. Для русского слуха звучащие диковато. Одно из них – brain rot. Пришло слово из английского и значит буквально «гниение мозга». Обычно так называют абсурдные картинки и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вроде и смотреть невозможно, и в то же время не оторваться. Склоняется это словечко, как обычное русское существительное мужского рода. Интересно, что в английский понятие «brain rot» ввел конкретный человек – писатель Генри Торро. Тогда термин перевели как «умственная гниль». Можно было бы и сейчас придумать новое словцо, хорошо звучащее на русском. Ну или хотя бы вспомнить о чепухе или нелепице. А не тащить в родной язык словечки, которые по-русски звучат так же странно, как часто выглядят художественные шедевры искусственного интеллекта.
0: Радио «Гордость».

пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. «Я не привыкну».
2: Я не помню ничего за этот год. Ни май, ни мотыльков на горном склоне. И как гудел на Волге теплоход, не помню. Я помню страх. Сквозящий, ледяной, химеру, смесь бессонницы и крика. Я трудно привыкала жить с войной. Я не привыкла. Еще я помню яростный азарт. Ребята наши брали Мариуполь. Я думала, вот вишни облетят, и, может быть, война пойдет на убыль. Я пробовала прятаться в делах. Я уезжала, как, куда, не знаю. Я помню в небе серый пух и прах. Не облака, а пух и прах. До края. Я помню, что молилась, как в бреду, всю осень, неумело, бестолково. Хоть от кого-то, может быть, беду, и отвело мое простое слово. Не помню первый снег, сплошная мгла, но помню боль, отчаянно и остро, и гнев, и стыд, когда я поняла, что верить трудно, а сломаться просто. Я оглянусь назад, стоят стеной, подсолнухи в снегу черно и никло. Я долго привыкала жить с войной. Я не привыкну.
3: Поэт Полина Арынянская написала это стихотворение в феврале 2023 года, через год после начала специальной военной операции.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Музыкант и певец Чапаев.
1: Многие сразу думают об армии, но служение стране намного шире. Когда ездишь по стране, встречаешь самых разных людей. Учителей, врачей, рабочих. И каждый из них по-своему служит своей стране. После одного из выступлений ко мне подошла учительница и рассказала, что много лет ведет школьный театральный кружок. Она сказала: «Мы не актеры, но стараемся, чтобы дети полюбили культуру. И это тоже служение. Служение Родине – это честно делать свое дело и понимать, что твой труд нужен людям».
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурый,

сериал «Дядя Паша». Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Дергилев Егор Иванович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Егор Дергилев родился в Белгородской области, работал в колхозе. В 1939 году в 19 лет был призван в армию, воевал на фронтах 42-го, отличился в качестве санинструктора и как снайпер, лично уничтожил 98 солдат и офицеров противника. Во время битвы за Днепр вынес из-под огня более 300 бойцов и командиров. В бою за овладение высотой – старшина медицинской службы Дергилев заменил тяжело раненого командира роты. Рота под его командованием захватила высоту и большие трофеи. В том бою Егор потерял руку. Осенью 43-го года Егору Дергилеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 44-м он демобилизовался по инвалидности, окончил агрономический техникум, участвовал в освоении Целины, поселился в Ставропольском крае.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Концертный зал на Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. 16 января 1969 года были состыкованы советские космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. На «Союзе-5» были трое космонавтов – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. На 35-м витке после стыковки Хрунов и Елисеев вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4». В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 35 минут. Борис Волынов вернулся на Землю на «Союзе-5», а Хрунов и Елисеев приземлились на «Союзе-4» с Владимиром Шаталовым. Евгения Хрунова после этого полета прозвали «космическим почтальоном». Именно он передал Шаталову корреспонденцию с Земли.
0: Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Гявук на ивенском языке означает «рожденная на рассвете». Этот творческий псевдоним взяла ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко после выхода в свет своего первого сингла «Гэлэ Учакчаму». Псевдоним предложил ее дедушка Николай Алексеевич Дичков, оленевод. Тексты песен пишет мама певицы, носитель ивенского языка, научный работник. Песню «Эньму» она посвятила памяти бабушки Татьяны и своей мамы Ульяны Егоровны. В переводе с ивенского на русский «Эньму – это моя мама». «Для меня очень важно одобрение моего творчества семьей», – говорит Гявук. «Важно, чтобы все было по канонам, по правилам культуры, которые мне привили с детства. Самое главное в нашей музыке – это честность, самобытность и любовь к предкам. Через синтез аутентичного и современного звучания я общаюсь с современным слушателем. Меня слышат, понимают, под мои песни танцуют от Чукотки до Москвы. Гявук – Эньму. Язык исполнения – эвенский».

Будем всегда тебя помнить, любить и скучать. Твоя душа всегда рядом с нами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В самом центре Клина стоит одно из самых приметных зданий города – так называемый «магазин под часами». Это старинный двухэтажный купеческий дом 19 века с небольшой башенкой и механическими часами, которые заметно выделяются на фасаде. До революции здесь находились трактир и чайные, позже – торговые лавки, а в советские годы в здании был большой универмаг «Торксина». Затем были общежития и коммунальные квартиры. С 70-х там располагалось управление архитектуры и градостроительство Клина. Часы на доме появились в 1930-е годы, когда это место уже давно стало важной частью городской жизни. А прохожие привыкли сверять свои часы именно по этим башенным стрелкам. Сегодня магазин под часами не просто один из архитектурных памятников Клина, но и ориентир для прогулок по историческому центру, напоминающий о купеческом прошлом города, первых торговых улицах и о том, как менялся городской ритм от века к веку.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Бери с собой на хлипкий баркас. Не топи

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может потому, что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя? И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Рязанский был главным космическим радистом. Без него не полетел бы ни Титов, ни Гагарин. Именно он разработал систему радиоуправления легендарного «Востока», а потом и «Союза». Прославился будущий ученый еще в детстве. В 28-м году 11-летний радиолюбитель первым установил связь с ледоколом «Красин», который шел спасать итальянских авиаторов, потерпевших бедствие в Арктике. Подростком Михаил Рязанский возглавил антенный полигон в Нижегородской радиолаборатории. Самый первый отечественный радиолокатор, который ставили на все советские танки Великой Отечественной, это тоже Рязанский. Но в историю человечества его привело знаменитое «Бип-бип», разработанный ученым и его коллегами радиопередатчик, стоял на первом спутнике. Затем были пилотируемые космические корабли, автоматические станции, благодаря которым вели первые исследования Луны. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Ивушка.
2: Когда я листаю старые альбомы или слушаю рассказ бабушки о том, как они когда-то осваивали Север, я понимаю, история — это не просто параграфы в учебнике, это живой пульс, который бьется в каждом из нас. Историческая память — это наша общая ДНК, бережное сохранение тех смыслов и подвигов, которые передаются от сердца к сердцу уже сотни лет. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы сегодня можем мечтать и творить, у нас просто нет будущего. Мы продолжение тех, кто строил эту страну, и наша задача – пронести их свет дальше, сохраняя свою уникальность, идентичность в этом огромном мире. Преемственность поколений для меня – это когда опыт прошлого становится мощным драйвером для нашего сегодняшнего движения вперед. Важно не просто знать даты, а искренне уважать своих предков, которые сделали нашу жизнь возможной. Игнорирование или попытки исказить правду о прошлом всегда ведут к потере ориентиров и трагическим последствиям для всего народа. Именно поэтому мы должны дорожить каждым свидетельством нашей истории и каждым ветераном, который является для нас примером безусловного патриотизма. Наша память – это фундамент, на котором мы строим завтрашний день, оставаясь верными своим корням и самой нашей большой мечте.
1: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Александр Барышников – участник специальной военной операции, родом из Дзержинска, Нижегородской области. Воевать отправился следом за младшим братом. Дома остался маленький сын. Освобождал Авдеевку, за проявленный героизм удостоен медали за отвагу. Во время боевых действий ранен, стал инвалидом второй группы. Как многие участники спецоперации, Александр талантлив. Из 15 лет создает музыку. Летом этого года он стал победителем фестиваля «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде. Представляем новую песню Александра Барышникова «Мы не те, что были». Слушаем и гордимся своими.

0: бережно сохраняют традиции и историю украшений для елки, которые появились в России еще в XIX веке. Музей расположен в старинном здании и состоит из 12 залов. Экспозиция рассказывает о том, как формировался промысел от первых стеклянных шаров и разноцветных бус до причудливых фигурок середины прошлого века. Каждый зал посвящен определенной теме. В первом – елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Во втором – обстановка крестьянской избы XIX века с рабочим местом мастера-стеклодува. В третьем зале – индустриальные игрушки – ватные, монтажные. Отдельный зал посвящен щелкунчику, ведь именно в Клину великий русский композитор Петр Чайковский закончил работу над музыкой к этому балету. Отдельно собраны игрушки послевоенного периода. Они в форме самолетов, орденов, советской символики и другие. Посетители музея могут не только увидеть редкие стеклянные игрушки, многим из которых более 100 лет, но и познакомиться с ремеслом мастеров-стеклодувов, понаблюдать за процессом и даже расписать елочный шарик на мастер-классе.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Ефимович Грум-Гржимайло – представитель яркой научной династии. Его брат Григорий был исследователь Азии, а Владимир – металлург, геолог и изобретатель различных типов печей. Родился он в Санкт-Петербурге, где окончил горный институт. Еще совсем молодым участвовал в создании геологической карты России, собрав 40 пудов окаменелостей. Работал на уральских заводах. В 1875-м именно он запустил на Салдинских заводах цех с русским бессемированием и обосновал применение нового способа, который стал предвестником кислородно-конверторной плавки. Затем он усовершенствовал производство рельсов, сократив издержки втрое и вдвое повысив выработку. Его рельсы уложили на первые трамвайные пути в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Владимир начал преподавать в Петербургском политехе. Он проанализировал и обобщил свой практический опыт, создав теоретические основы конструкции плавильных печей. Грянула революция, и ученый вместе с семьей отправился на Урал восстанавливать заводы. До конца жизни он служил стране, создал Московское бюро металлургических и теплотехнических конструкций, строил заводские печи. Во всем мире признавали атлас печей Грума, где было описано 137 их видов. В 27-м году, незадолго до смерти, он стал советским академиком. Интересный факт – научная династия Владимира Ефимовича существует до сих пор. Его правнук Алексей – крупный российский ученый, физик-ядерщик.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Клину находится литературный уголок, который хранит память о детском писателе. Дом-музей Аркадия Гайдара. Это место, где великий автор жил и творил несколько лет, и именно здесь он создавал свои самые известные произведения. Музей открыт в том самом доме, где располагались жилая комната и рабочий кабинет писателя, и экспозиция позволяет буквально шагнуть в его мир. Здесь подлинные документы, фотографии, книги, рукописи и личные вещи. Обстановка восстановлена такой, какой она была в годы жизни Гайдара. Это живой литературный памятник. Не просто экспонаты на стенах, а отражение истории и творчества человека, чьи рассказы помогали и помогают детям и взрослым смотреть на мир с добротой и мечтой. Для многих экскурсии по дому-музею становятся вдохновением. Здесь проходят тематические занятия, творческие встречи и коллективные читки любимых произведений. Дом-музей Аркадия Гайдара в Клину – это не только страницы биографии писателя, но и место, где оживают слова, ставшие частью детства миллионов читателей.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Музыкант и певец Чапаев.
3: Материальные вещи важны, но если жизнь сводится только к ним, человек может потерять что-то более важное. Духовные ценности – это культура, образование, отношения между людьми. После выступлений иногда люди подходят и говорят: «Спасибо за эмоции, за мысли». И тогда понимаешь, что искусство может дать человеку что-то большее, чем просто развлечение. Поэтому важно сохранять баланс.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт – первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточноазиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
2: История одной песни.
3: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы – «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
4: Это

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающие психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника и исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В центре города Клин, на Советской площади у торговых рядов, есть одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей – фонтан «Девочка-грибница». История его началась еще в конце XIX века. Скульптура девочки с лукошком грибов была создана по проекту русского скульптора Федора Каменского и отлита на Каслинском заводе. Несмотря на миниатюрность, она весит более 100 килограммов. Стояла грибница в усадьбе Золина, недалеко от Клина. После революции усадьбу разорили, а фигуру утопили в местном пруду. Только в 1935-м ее выловили и установили в Клину у торговых рядов. Но вскоре девочку-грибницу украли. К счастью, скульптура нашлась, и чтобы ее сохранить, на постамент поставили копию, а оригинал передали в краеведческий музей. Местные жители ласково называют эту композицию «Аленушкой». И летом, когда струи воды пляшут вокруг, у фонтанной скульптуры часто слышны смех, разговоры и детские голоса.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы», Нижний Новгород.
3: Следующая песня – это новинка от Алексея Шмелева, песня «Южная земля». Как раз к вашему эфиру мы вчера ее репетировали, сегодня. На правильность я поставлю, да?
4: Да.
3: Песня, которая… Да, но это лирика. Вот сейчас песня «Южная земля», термин «Южная земля» приобрел совершенно другое звучание. Да, начнем с этого.
5: Премьера на радио «Гордость», «Лампасы», «Южная земля». Поехали.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Попутчик.
2: Правил барышням носы, лицевая хирургия. Но мобилизован сын, да и многие другие. Поезд тронулся сейчас от столичного перрона. Он за сыном, в ту же часть, снявши бронь, надевши бронник. Полка верхняя. Уснул моментально. Это ж сколько ехать через всю страну, если с Дальнего Востока. Вот она в его глазах, до Джанкоя, от Амура. Мне про сына рассказал в Россоши на перекуре. А с утра стонал во сне, разбудив купе пораньше, потому что на войне и таким мужчинам страшно. Сразу вскинулся, затих, говорил, что не голодный, но за чаем на двоих я делила бутерброды. На прощанье помолчал. Как добрался, вот узнать бы. У него военврача младший-то не медик, снайпер. Будет верить, будет ждать на другом краю России женщина, жена и мать двух бойцов, отца и сына.
3: Прозвучавшее стихотворение написано на основе реальной истории. Вот что рассказывает автор, поэт Ольга Старушко. В поезде моим соседом по купе оказался военврач.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так, в Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коуч» коучем называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал,

0: ставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому. История одной песни.
1: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Мне кажется, милосердие — это чисто русский феномен. Ну, конечно, христианский, но и особенно русский. Ведь что такое милосердие? Это любовь или прощение тех, кто слаб, или оступился, или твоих поверженных врагов. И это особенно понятно именно в русской культуре, потому что милосердие может быть проявлено поверженному врагу, но только тогда, после того, как ты его победил. И это чисто русский феномен, потому что часто на Западе, например, такое отношение русских принимали за слабость. Поэтому нужно быть русским человеком, чтобы понимать, что такое милосердие. Милосердие, оно не может быть оторвано от христианского понимания мира. Будь ты верующий человек или неверующий, но если ты вырос в русской культуре, это уже по умолчанию заложено в нашей культуре. И в литературе, и в традициях. В других цивилизациях часто милосердие, оно заменяется вежливостью. Такими какими-то более формальными, там, сочувствием, ну, таким как бытовым, да, каким-то сочувствием. Милосердие — это немножко другое. Это даже когда ты воюешь с врагом, все равно в глубине души ты относишься к нему как к человеку, который ошибается, который заморочен какими-то идеями, идеологиями. Это не война на истребление, уничтожение. В том смысле, что для русского человека это осознанная необходимость. Самый известный памятник милосердию, мне кажется, это вот памятник русскому солдату в Берлине, в Трептов-парке, где русский солдат держит на руках девочку спасенную, немецкую девочку. Ведь это памятник, созданный по реальной истории. Вот, мне кажется, это и есть милосердие.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до «Тавриды». Что это за проект?
3: Это было до «Тавриды». Да, я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках», и меня, ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была, ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что, ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которые вот, ну, работают в школах искусств, у них есть такое свойство, что они жалуются: у нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эту направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить,
3: да.
2: А лучший пример — это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанный, так скажем.
3: Переработанный, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов продвижения бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет, с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен – Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там, в сложный момент я вспоминал о нем и понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез, занимается патриотическим воспитанием молодежи, подал заявку на участие в президентской программе «Время героев», а еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Любовь сердечная. Своих не бросаем.
4: Никто, кроме нас. И своих не бросаем. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Проходят эпохи, столетия, года. Так было, так есть и так будет всегда. Лишь лучшие парни готовы собою другого прикрыть среди смертного боя. И лихо рубаху рванув на груди, с гранатой под траки врагу не пройти. Герой, кто сумел у беззубой в объятиях спокойно промолвить: «Работайте, братья! Работайте, братья, спокойно! Мы с вами, молитвами, мыслями, снами, делами. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Никто, кроме нас, и своих не бросаем».
5: Поэтесса из Санкт-Петербурга Любовь Сердечная автор 11 поэтических книг, лауреат литературных премий. Постоянный участник агитбригад, выезжающих с концертами для наших бойцов и жителей прифронтовых территорий. Стихотворение «Своих не бросаем» поэтесса написала в первые дни специальной военной операции. Тогда вспомнился и девиз наших десантников, и герои Великой Отечественной войны, и знаменитые слова «Работайте, братья», прозвучавшие уже в наше время, говорит автор. Вскоре стихотворение стало песней. Мелодию сочинил певец и музыкант Александр Сотник. Он же стал первым исполнителем.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флёрова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: «Радио Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: «Радио Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Со смотровой площадки у площади Стачки в Ростове-на-Дону открывается завораживающий вид на весь город. Сам памятник Стачки 1902 года – это символ борьбы и надежды. Он напоминает о многотысячных митингах и о рабочих, которые требовали перемен. Скульптурная композиция состоит из двух частей – горельефа и фигур тружеников. Горельеф выполнен в стиле советского монументализма. Массивные скульптуры, глубокие тени, лаконичные формы. Вся группа отличается динамикой и экспрессией, а также использованием аллюзий на античное искусство, что даже вызвало споры среди партийных чиновников, посчитавших фигуры слишком эротичными для публичного места. На смотровой площадке всегда многолюдно. Люди фотографируются на фоне куполов кафедрального собора и современных высоток.
0: «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую, великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно – ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление. Это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ и большой, и малый сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Не важно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть в другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Российский балет лучший в мире. Когда-то Юрий Висборг написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на Щелкунчика, «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
3: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пиккола, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева. Балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Этнопарк Кумжа в Ростове-на-Дону – это живая история казачества. Прогуливаясь по станице, вы увидите выбеленные домики с камышовыми крышами. Утки и гуси свободно бродят по площадям, создавая ощущение настоящей деревни. В Кумже можно не только узнать о быте казаков, но и попробовать блюда традиционной кухни. Тройная казачья уха с донским раком – это визитная карточка местного ресторана. А как насчет борща с жженым чесноком? Вкусно и по-настоящему аутентично. Но это не все. Этнопарк предлагает мастер-классы по традиционным ремеслам. Вы можете научиться плести из лозы или расписывать пряники, а для любителей активного отдыха есть возможность освоить шашку или стрельбу из лука.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Эгранжан.
4: Пора представить новую песню. Она появилась в эфире «Радио «Гордость» вот буквально как несколько дней. Но уже мне сказали, что хорошая реакция на нее. И эта песня, как мы анонсировали, сильно отличается от «Лодочки», которую вы наверняка знаете. Поэтому, опять же, об истории создания песни.
5: История создания немножко жуткая, но все же. Песня «Небо в твоих глазах». Две песни я написал. У нас есть район в Москве, Хамовники и Новодевичий монастырь. Там кладбище в Новодевичьем монастыре, пруды и кладбище. И там похороненные покоятся очень большие такие глыбы люди, да, известные. И одна из них – Людмила Марковна Гурченко. Обожаю вообще, это просто... Для меня это вот артист, история, которая будет еще задолго после нас. Вот, и некоторые песни пишутся по одной строчке в год, например. Очень сложно, таких как «Держи меня, земля». И вот эта песня была очень сложная. И вроде бы как бы все есть, я собрал песню и текст, и музыку, и она уже во мне живет. И чего-то не хватает, не могу дальше сдвинуться, и все. Я пошел, значит, гулять на Новодевичий монастырь, иду возле стены, пруды, значит, и я иду возле стены и обращаюсь, значит, к упокоящимся авторам, этим исполнителям, кто там, да, великим людям. Я говорю, дорогие мои, прям вот так я стал, говорю, мне нужны парочку фраз, пару слов. Давайте как-нибудь все объединимся. И то, что вы когда-то не досказали, хотя не успели, говорю, давайте-ка мне накинем. Вот я не знаю, ну, смешно, не смешно, но через какое-то время, дня 3-4 проходит, и у меня полностью связывается вся песня, как я бы ее хотел. То есть мне эта мне песня вот прям нравится.
4: Александр Грамжан, песня «Небо в твоих глазах» эксклюзивно в живом исполнении здесь на Радио Гордость.

Я в твоих глазах и твое тихое люблю, будто прощание.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. Северодонецк, 2023.
2: Разрушен и почти приговорен. Его нутро асфальтовое вспорото. Последним уцелевшим фонарем нависло солнце над горелым городом. Поломанные челюсти домов, часовни с закопченными глазницами. Шел бой, и купол неба был багров, и мир трещал по шву, как будто ситцевый. А шов он здесь, на речке, на степях. Неровный край, суровая окраина. Здесь русский дух на диво не зачах. Шумит ветрами, дышит в губы раненым. Здесь клином свет, и чаша горя всклинь. Хлебни, и вкус вовек не позабудется. Но вот уже идет себе, прикинь, вдоль черных стен, оставшихся от улицы, и клеит объявление подряд девчонка лет 11 от роду. Хорошим людям в дар отдам котят. И солнце светит, значит, жить и городу.
3: Северодонецк с его мертвыми многоэтажками забыть невозможно, говорит автор прозвучавшего стихотворения, поэт Наталья Тебелева. Это очень больно и очень страшно. Но когда мы ехали по городу в ноябре 2023 года, ребята, которые были там уже не первый раз, то и дело отмечали. О, вот еще один дом отремонтировали и заселили. О, автобусы пошли по маршруту. А потом моя подруга, волонтер, увидела на одном из домов это объявление про котят, которых отдают в добрые руки. И стало понятно, что Северодонецк жив, что он действительно встает из руин, как восстанут из пепла и другие города и села нашей многострадальной земли.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.

Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий – одну. Зато какую! Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» – необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек. А те ребята послабее были. Я считался сильным в парашютных делах. И на первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться по всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил два космических полета в 1000.

0: В 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Многие наверняка слышали неологизм «хтонь», однако не все знают, откуда он взялся. Между тем, это современное слово имеет древнюю заслуженную родословную. Восходит оно к древнегреческому «хтон» — «земля», «почва». Первоначально в русский язык пришло слово «хтонический». Оно обозначало плодородную силу земли, а также неукротимую мощь первозданной стихии, непостижимую и непобедимую. Неудивительно, что человек, который всегда испытывал и невероятную притягательность этой могущественной силы, и иррациональный страх перед ней, призывал на помощь воображение. Он пытался преодолеть этот леденящий ужас неведомого, мысленно связывая его с языческими божествами, безжалостными монстрами подземелий, иными фантастическими сущностями. Он разрывался между противоречивыми желаниями понять это метафизическое нечто, эти потусторонние силы, или обуздать их, или подчиниться им как неизбежности. Потом в современном русском языке появилось существительное «хтонь», обозначающее в широком смысле все мрачное, жуткое, не поддающееся рациональному объяснению. И уж настоящий первобытный страх, тягучий древний ужас нагоняет книги и авторы, которые с разной степенью таланта пытаются убедить – чудовища и монстры – это все семечки, если обитают вовне. По-настоящему страшно до безысходности, если хтонь внутри нас.
1: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда. Но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Мое служение – это сцена. Я как автор несу ответственность за смыслы, которые передаю людям. Для меня служить Отечеству значит каждый день делать свое дело. Делать его честно. И очень важно понимать, что твой вклад важен. Быть ответственным за судьбу своей страны – это значит не отступать перед трудностями и брать на себя ответственность за тех, кто рядом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц. История одной песни.
2: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет. Так как же будем говорить? И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты «Фау-2». Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 1988-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
2: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Анна Долгорева. Бражник.
1: Бражник, мертвая голова сидит на стене.

0: Это создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
0: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Мравинский – великий советский дирижер и музыкальный педагог. Прожил долгую и бурную жизнь. Будущий музыкант родился в 903-м в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Семья блистала талантами. Отец Константин Иосифович был участником обороны Петропавловска-Камчатского и талантливым военным инженером. А теткой Мравинского была Александра Калантай, первая в мире женщина-посол. Своим призванием Евгений Мравинский обязан ей и революции. Будущий композитор учился в Санкт-Петербургском университете, но из-за перемен в стране ему пришлось уйти работать актером «Миманса». А Калантай помогла ему поступить в консерваторию, куда человека дворянского происхождения брать не хотели. Музыкант стал дирижером очень рано. Через несколько лет после окончания консерватории ему доверили место второго дирижера в Мариинском театре. В 1938-м Мравинский победил в первом всесоюзном конкурсе дирижеров и возглавил Ленинградскую филармонию. Дирижер трудился вместе со многими известными композиторами. Дмитрий Шостакович посвятил ему свою восьмую симфонию. Многие специалисты считают ее вершиной творчества композитора. Начиная с пятой симфонии и до 30-й, все произведения Шостаковича первым исполнял оркестр под управлением Мравинского. Яркое новаторское звучание дирижер придавал и классикам Петру Чайковскому и Рихарду Вагнеру. Кстати, дирижер сумел передать свои знания. Среди его воспитанников – профессор Санкт-Петербургской консерватории Равиль Мартынов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Улица Большая Садовая, сердце Ростова-на-Дону. Основана была в конце 18 века. Когда-то на ней были сады, а теперь фешенебельные особняки и магазины. С середины 19 века она стала центральной транспортной артерией города. Керосиновые фонари освещали ее, а водопровод обеспечивал жителей комфортом. Прогуливаясь по улице, можно увидеть уникальные лепные украшения на фасадах зданий. Здесь расположен и особняк Маргариты Черновой. Это история любви и страсти. Богатый купец Елпидифор Парамонов построил его для своей возлюбленной. Здесь и встречались влюбленные, и каждый уголок пропитан романтикой. Еще на Большой Садовой много памятников. Один из них – монумент первоконникам, установленный в 72-м году прошлого века. Он стоит на месте разрушенного Александра Невского собора. Скульптура командарма Буденного «Верхом на коне» напоминает о героизме и освобождении города в гражданскую. Легенда гласит, что изначально Буденный сидел верхом на кобыле. Но по истечении времени кобыла превратилась в жеребца, так как у легендарного полководца кобыл никогда не было на службе.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
4: Семья – это Божий промысел. Это идеальная форма существования человека здесь, на земле. Попытки создать что-то более совершенное, современное, обречены на провал. Это все от лукавого. Семья, род, родина – для нас эти понятия священные. Все вращается вокруг них. И семья здесь – один из основных столпов всей нашей русской цивилизации. Основа основ, как говорит наш президент. Краеугольный камень всего нашего общества. Традиционная семья – это то, что всех нас спасает от исчезновения. Я сейчас говорю вполне серьезно. Посмотрите на страны, где институт семьи, ну, если не разрушен полностью, то серьезно попран. Что мы видим? Мы видим, что они вырождаются. И процесс этот очень стремительный. Слава Богу, в нас по-прежнему сильна историческая память, для нас важна связь поколений. Мы помним наших бабушек, дедушек, прабабушек, их семьи, которые, кстати, в основном были многодетными, особенно в деревнях. Это был вопрос и выживания, конечно. Но, несмотря на все трудности, сложности, лишения, их семьи были очень крепкими и сплоченными. И в основном верующими. Вера очень укрепляет. Для православных семья – это вообще малая церковь. Да и у мусульман тоже все в порядке. Их семьи, как правило, дружные и многодетные. Семейные традиции, семейное дело, семейное творчество. Вот как в нашей семье, где у нас есть свой семейный ансамбль, мы поем, сочиняем песни, взаимодействуем друг с другом. И это нас очень сильно укрепляет. Я глубоко уверен, что человек может быть счастлив здесь, на земле, только в семье. Никакие золотые горы, никакая головокружительная карьера не сделает человека таким счастливым, каким его сделает большая, дружная, любящая и крепкая семья.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем. Мы купили колонки и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб. Иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку. Аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы... Колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна, потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся. Не всегда приходится нам искать колонки, флешки. Мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чичерина, Александр Дадари, МК 545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадалей, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
4: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Богомолов – один из выдающихся советских ученых. Созданная им теория траекторных изменений позволила прогнозировать движение как баллистических ракет, так и искусственных спутников Земли. Без антенн Богомолова полеты в космос были бы невозможны. Родился будущий ученый в Смоленской губернии. Работал в «Стройэлектро», где быстро выдвинулся, стал старшим электриком. Действовавшая тогда система поддержки талантливых молодых рабочих позволила ему отправиться в Московский энергетический институт. В Великую Отечественную Богомолов воевал в зенитно-ракетном подразделении. Этот опыт пригодился ему в будущем. Молодой ученый занялся радиолокацией, а через несколько лет после победы выпустил первое в стране учебное пособие по этой дисциплине. Но главным делом его жизни стали космос и ракеты. Алексей Богомолов познакомился с Сергеем Королевым и вошел в число тех, кто работал над Р-7, баллистической ракетой, которая впоследствии отправит на орбиту первый спутник. Именно Богомолов создал надежную телеметрическую систему ТРАЛ, прорывную разработку для своего времени. ТРАЛ корректировал движение ракет. Богомолов и его коллеги создали систему в рекордные сроки. В отличие от других разработок, ТРАЛ был прост и не требовал высокой квалификации операторов. Королев долго не соглашался отдать разработку траекторных средств молодым ученым, но в итоге рискнул и выиграл. На достигнутом Богомолов не остановился, и уже в 80-е под его руководством создали радиолокатор, позволяющий исследовать далекие планеты.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Публичная библиотека в Ростове-на-Дону – это настоящие джунгли знаний. Основанная в конце 19 века, она начиналась с 3000 книг, подаренных горожанами. С тех пор городское книгохранилище стало настоящей сокровищницей. В годы войны здание пострадало, а сотрудники смогли сохранить самые ценные издания. Библиотека продолжила жить. До 1994 года у нее не было собственного дома. Библиотека перемещалась из одного здания в другое, пока не обосновалась в своем современном уютном пространстве. Проект этого здания был отмечен на международных конгрессах и даже вошел в список лучших библиотек мира по версии ООН. А рельеф на фасаде с ликами гениев человечества вдохновляет на новые открытия.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «Утро после всего».
2: «Утро после всего». Трагедия вновь повторяется в виде трагедии. Но к больницам русские люди приходят сдавать кровь. Русские люди с усталыми хмурыми лицами. Это такая доступная им любовь, жизнью своей поделиться без лишних вздохов. Русские люди приходят сдавать кровь. Жизнь притекает в жизнь по капле, по крохам. Так неуклонно карабкаясь день за днем, двигаясь дальше на занебесном бензине, все эти чертовы взрывы переживем. Все это вывезем, Господи, как вывозили.
3: Это стихотворение поэт Анна Долгорева написала на следующее утро после теракта в Крокус-Сити. В это время к пунктам сдачи крови уже выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
4: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артобалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артобалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артобалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артобалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «level» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «level» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела – это оно. Высшая степень мастерства. Предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны Маин Яратанес», певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение – это, пожалуй, самая практическая из всех ценностей. Та, которая видна невооруженным глазом. Та, которой мы живем каждый день, часто даже не задумываясь. Начну с далекого прошлого. На Руси испокон веков существовал обычай. Если у крестьянина сгорела изба, или он только начинал заводиться хозяйством, всем миром собирались и ставили ему новый дом за один день. Кто-то бревна таскал, кто-то печь клал, кто-то еду готовил для работников. Это не считалось подвигом, это было нормой жизни. Потому что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Потому что в одиночку на этом свете не выжить. И эта традиция жива в нас до сих пор. Просто где-то поменялись формы. Посмотрите, что происходит сегодня. Когда началась специальная военная операция, по всей стране, сама собой, без приказов сверху, запустилась огромная волна помощи. Обычные люди, пенсионеры, школьники, рабочие, бизнесмены, стали собирать посылки, плести сети, писать письма, переводить деньги. Всем миром помогаем нашим героям. Всей страной становимся волонтерами и поддерживаем тех, кому сейчас сложно. Погорельцев, тяжелобольных детей, одиноких стариков и бездомных животных. И это не государственная программа. Это народная программа, которая записана у нас в сердце. И еще одно важное наблюдение – слово «коллектив», которое так привычно звучало в советские времена. Сегодня часто сменяется словом «команда», и это хорошо. Потому что команда подчеркивает не просто совместное пребывание, а совместное движение к цели. И в этой команде важен каждый. Важна и ценность человека как личности, и его компетенции. То, что он умеет делать лучше других. По сути, это и есть наш российский подход к решению любых задач. От строительства дома до защиты Родины. Не каждый сам за себя, а мы вместе, и каждый на своем месте делает общее дело. Взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто слова из списка ценностей. Это технологии выживания и развития. Это то, что делает нас людьми, а общество – обществом. Это то, благодаря чему мы проходили через самые страшные испытания и выходили из них всегда победителями. Потому что когда мы вместе, когда мы уважаем друг друга и готовы прийти на помощь, нас невозможно победить.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало завершения момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня, я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть
3: да.
2: в эфире
3: да.
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, а я-то знаю всего 5 аккордов. И я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, и вечная память.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса – пластина. Изначально термин описывал медную пластину с цифрами, которая закрывала часовой механизм. Каких только изменений не претерпели часы со времени их изобретения. Из каких только материалов не делают циферблат. Чем только не украшают и не усложняют, превращая их то в произведение искусства, то в многофункциональный инструмент для измерения всего и вся. Но главная функция – показывать точное время – остается неизменной. Читаем в рассказе Фазилия Искандера «Начало». Раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястья с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Денис Мацуев – великий российский пианист-виртуоз. Родился в Иркутске, потомственный музыкант. Закончил Московскую консерваторию и в 29 лет стал солистом Московской филармонии. Сейчас Денис Мацуев – один из величайших в мире пианистов по всем международным рейтингам. Вплоть до 22 года пользовался огромным признанием и за рубежом. Но после начала СВО Мацуева на Западе отменили вместе с Гергиевым. Оба патриоты своей страны. Мацуев – человек многих талантов. В детстве он был капитаном дворовой команды по футболу и даже ломал руку во время матча. Кстати, тому, что мир узнал Дениса Мацуева как пианиста, мы обязаны фонду «Новые имена», который продвигал талантливых музыкантов с конца 80-х. С 2008 года его возглавляет Мацуев, сам много сделавший для продвижения музыкантов. В биографии Дениса Леонидовича очень много интересных историй. Например, однажды у рояля во время концерта сломалась ножка, но маэстро стойко доиграл до конца. В юности артист курил, но бросил, потому что внук Сергея Рахманинова отдал Мацуеву произведение композитора, которые при его жизни никогда не исполнялись. Взамен потребовал бросить курить. Обещание пианист исполнил. Кстати, за все время Мацуев выступил с 27 оркестрами по всему миру, а еще сыграл все три фортепианных концерта Петра Чайковского в честь юбилея композитора. До него так не делал никто.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Своими словами. Поэты Донбасса.
5: Ольга Аленкина. Цените русского солдата.
6: Цените русского солдата. Его умейте понимать. Цените русского солдата. За вас пошел он воевать. За небо мирное над Курском, над Волгоградом, над Орлом. И я горжусь солдатом русским. Он честно борется со злом. Идет колонна боевая, малыш ручонкой машет ей. И крестит женщина простая, чтобы возвращались поскорей. В машинах русские ребята, они уходят на войну. Как деды их ушли когда-то, они оставили жену, ребенка, маму, папу, брата, родную землю и друзей. Цените русского солдата, пусть возвращается скорей.
7: Поэт Ольга Аленкина из Железногорска Курской области написала эти стихи в начале апреля 2022 года. По улицам города шли колонны военного транспорта. Прохожие останавливались и приветствовали бойцов. Маленькая дочь Ольги стала махать солдатам. Женщина рядом перекрестила уезжающих на фронт ребят. Это стихотворение было опубликовано в сборнике произведений курских поэтов в поддержку участников специальной военной операции. «Железногорцы активно помогают фронту», — говорит Ольга. «Собирают вещи, продукты, деньги, как и люди по всей России».
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.